0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
2: А также в студии я, Екатерина Петрова.
1: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелен, стол до хренища экранов. Мы что, все, что ли, будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
2: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
1: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
2: Да, Дмитрий, есть.
1: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
2: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серфинг?
1: Что такое серфинг?
3: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
1: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
2: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
4: Короче, мы едем на полгода на Бали.
1: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
2: А так как же проходят ваши тренировки?
1: Тренировки!
3: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
1: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
2: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
1: Да потому что, Екатерина, потому что, уважаемый моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой, а этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
2: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
1: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
2: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
1: Кого?
2: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
1: В России!
5: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
1: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
5: Получается так, приятель.
2: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
1: Да?
2: Да.
1: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
2: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
5: Могу, но мне для этого нужна доска.
1: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
2: Вообще охренели, Дмитрий. Идиот. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
1: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь.

0: качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
1: Зачем покупать бензин задорого, если его легко приготовить самому в домашних условиях?
2: Да ладно, это как?
1: Легко и просто. Берем самую обычную нефть, заливаем в новую компактную нефтеварку «Кудесница» и получаем на выходе отличный бензин домашнего приготовления. Ничем не хуже заводского и по вкусной цене.
2: Это просто фантастика!
1: Нет, это новая компактная нефтеварка «Кудесница». Варите бензин с октановым числом 92, 95 и даже 100 прямо у себя дома. А из отходов производства «Кудесница» с удовольствием забьет для вас синтетическое моторное масло.
2: Это надо срочно покупать.
1: О да. Оцените наше спецпредложение. Закажите домашнюю нефтеварку «Кудесница» прямо сейчас и получите в подарок компактную нефтяную мини-вышку «Сосунок» для добычи нефти во дворах и на дачных участках.
2: Адрес, телефон, куда бежать?
1: Все подробности на сайте «Я верю в чудеса, слышу все голоса» .лох.
3: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
4: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
3: Да. Где, как ни в Таиланде, знают толк в смене пола.
5: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
3: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
4: Смени пол. Будь мужиком.
6: На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пора. Пора идти за вдохновением. Вдохновение само себя не принесет. И в стакан не нальется.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима...
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и так сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом
8: спасибо!
6: Спасибо, Влад! Это было

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Жить здорово» с Еленой Малышевой.
2: Ты знаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит: да я просто... Да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает: вот, вот такие шторы на кухню хочу. Двое встречают, он говорит: ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил на капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь на неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит: любовник, он медведь.
2: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А вы тоже, читая рецепт от лекарства, прежде всего ищите пункт о совместимости с алкоголем.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда, утомленная солнцем. Город Сочи.
3: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
4: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер, вино, зелень, мясо, ешь.
5: Я не ем мясо, I am vegetarian.
4: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важна. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
5: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
4: Не понял.
5: Это мой статус ВКонтакте.
4: А зачем это все?
5: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
4: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
5: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
4: Мне что, уйти, что ли, или что?
5: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
4: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
5: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
4: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
5: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
4: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
5: Да? А кто ты по статусу?
4: Статус?
5: Да.
4: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
5: Я люблю тебя!
4: Ешь мясо, вегетариан.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну... в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у клавки ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей, твой сын, но помни об этом, ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы же на детекторе лжи. Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. У него не будет там, ну, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у жены на лице полтонны косметики, это ничего. А когда у мужа на щеке немного помады, это конец света.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: «Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите». «Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка». «Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США?» «А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга?» «Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо». «А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть». Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: «Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку».
3: «Ну и как? Уже есть результаты?»
2: «О, да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела». Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. «Какие планы на завтра, дружище?»
3: «Идем с сынишкой змея в небо запускать». «Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтируют лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колене пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну, засипело, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет. Поворачиваете, идете к метро». «Не», — сказал он, — «это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», — сказала она, — «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», — он стал чертить пальцем по ее ноге, — «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. «Касса всегда была здесь». «Все, поняла. Завтра приду. Все».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
4: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.
7: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцевать. танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.
2: Встал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку. И в этом, конечно, конкретно его заслуга. Ведь все разговоры о нем и так все по кругу.

0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
1: Дайте шума! Проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Зина уснула лицом на мундире. Во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина. Та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка да. хорошая,
1: обстановка
2: да?
1: по кайфу.
2: Знаешь ли ты, вдоль это наречие?
1: Как ты резко закончила, а? Просто вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят. Сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.
2: Постучалась боль, окаян.

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чебочина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче.

0: 8903-03-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа. Благодарю за внимание.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.

0: накопить на квартиру надо.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Большой жизненный опыт – это когда точно знаешь, как не надо, но все равно так делаешь.

0: FM. Шутки.
1: Сегодня начальник на планерке так сказал: я за вас свою работу делать не буду.
0: И песни.

0: Фоменко. 5 шуток про инопланетян.
1: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
2: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
1: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами.
2: Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели. Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Реклама. Лариса, где выгодно купить Джили?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
3: Поехали в Джили Планета Авто.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: FM. Шутки и песни.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа считала себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр третий.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и, желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма. «Так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: «Шутить изволите».
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Юмор ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну, действительно, ну почему? Ну, так как я же уже сказал, я же уже папа. Я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь. И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь. Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие. Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь. От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот это уже опять про себя добавляешь? Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто «помру, пожалеете!» Конечно, пожалею, ты же помер, ну. Они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети... Про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую. Это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова. Лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья. Дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь. Не пожалеете.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: но будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
0: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
4: «Юмор ФМ».

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. В содеянном раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
2: Реклама.
9: Куда в отпуск поедешь?
10: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
9: Это в Сочи?
10: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
11: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
12: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700 01 10.
13: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 730-751.
14: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
15: На красивом, элегантном,
16: проходимом и компактном.
17: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
18: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
19: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
21: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
22: Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о деньгах. Средняя зарплата в Челябинской области достигла почти 87 тысяч рублей. Южноуральцы стали реже оформлять кредитные карты. А один из жителей региона стал миллионером, но все еще об этом не знает. В марте 2026 года среднемесячная зарплата в Челябинской области составила 86 тысяч 800 рублей. Свежие данные представлены в докладе «Челябинскстата». По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, зарплаты в регионе выросли на 9%. Однако часть доходов населения съела инфляция. В итоге рост реальных зарплат за год составил порядка 4%. А вот расходы населения выросли существеннее. Если сравнивать первые кварталы этого и прошлого года, то южноуральцы стали тратить на 13,5% больше. Всего за покупку товаров и услуг южноуральцы с начала года отдали уже 485 миллиардов рублей. Пользуются жители региона не только зарплатными, но и кредитными картами. В мае 2026 года южноуральцы получили 32,5 тысячи таких карт. Это на 8,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в целом по России выдача кредиток сократилась на 9,5% за месяц. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредитных карт зафиксирована в Саратовской области, Пермском крае и Башкирии. Эксперты бюро отмечают, что банки предъявляют высокие требования к потенциальным заемщикам и опасаются выдавать деньги тем, кто, скорее всего, не сможет их вернуть. Тем временем в Челябинской области появился новый миллионер. Счастливчик выиграл сначала 6,5 миллионов рублей, а после еще 90 тысяч, сообщили в пресс-службе 100 лото. Сумма выигрыша увеличилась благодаря тому, что участник отметил все числа во втором поле билета. При этом победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он еще и не знает о своей удаче. Напомню, недавно стало известно, что Челябинская область вошла в топ-10 самых везучих регионов страны. С начала года южноуральцы выиграли в лотерею 186 миллионов рублей. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
22: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор ФМ.
1: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда. Конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы тоже с энергией человек. Бежит за троллейбусом. Бьет в дверь, матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего. Думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора. В рог тому, кто плюнул. Но троллейбус счастлив. Одного оплевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто. Маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще пока решил показать вдогонку рожу и высунулся с рожей в закрывающиеся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Бежит за троллейбусом и оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал третий в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человека током бьет. Взял доску, как даст доской по голове. Оторвать решил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет. Самые веселые шутки. И самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Украина. 102. 770. 0. 926. 61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: потому и не кусают.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Юмор ФМ. Шутки.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: И все-таки, как минимум, один безусловный плюс есть у рабочей недели. Она имеет свойство заканчиваться. С пятницы поздравляет вас шутки-шоу. С этой самой минуты в студии Юмор-ФМ Ольга Мажаровля. Доброе утро.
2: Доброе бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. В голове вот это вот «Ну, здравствуй же, пятница! Ну, здравствуй же, пятница!» Вот прям так и будете петь сегодня весь день.
1: Ну, а в ваших динамиках совсем скоро появятся лучшие миниатюры Лиги городов юмористического проекта. Не реклама на экваторе часа. И еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: А еще раньше, скажем, заветное...
1: Подожди.
2: Давай еще раз. Раз, два, три.
1: Доброе, бодрое.
0: Утром на Юмор-ФМ.

0: На Юмор ФМ.
1: Начинаем постепенно провожать рабочую неделю, но и отмечаем, что в выходные, а если быть точным, то 20 июня, то есть завтра, отмечается День синдрома самозванца.
2: Я лечилась от этого синдрома и, кажется, кстати, вылечилась.
1: Да?
2: Угу. Я считаю, что я теперь самая лучшая во всем, всегда. Даже если ты так не думаешь, и вообще мне не важно, что ты думаешь. Что ты хотел сказать?
1: Что ты...
2: Ну...
1: Можно говорить слово «охренело» в эфире? Вот ты. В общем, друзья, о чем хотим с вами поговорить сегодня? А в чем вы самый лучший? Давайте избавляться от этого самого синдрома самозванца.
2: Давайте влюбляться в себя в полностью. Полностью. Значит, в чем я самый лучший? Я лучше всех вывожу тебя из себя, Антон. Правда, мне кажется, что лучше всех получается. Ну, на работе. Давай так, на работе.
1: Лови алаверды тогда мою. И мне кажется, я лучший в том, в понимании тебя. В понимании того, что ты пытаешься сказать. То есть я лучший в твоем дополнении.
2: Ты лучший.
1: По крайней мере, на работе, Оля.
2: Хорошо. Все. Получается, мы это, пазлики одного пазла на работе, да?
1: Да. Принимается такой вариант?
2: Идеально, мне нравится. Теперь мы принимаем от вас ответ на вопрос, в чем вы самый лучший или лучшая. Плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс, также смски, кстати, пишите. И заглядывайте в ВК, в Телеграм-канал Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас улыбайтесь, потому что появляются они, лучшие.
1: Однажды в России, прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете президента».
3: Господин президент, разрешите войти.
4: Черт дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
3: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
4: В чем?
3: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки женщина.
4: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
5: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
4: А может быть, тогда не пить водоньку?
3: Не получится. Не пить водку у русских – это грех.
4: Какой еще грех?
3: Грех не выпить. Представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
4: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
3: Ага, не получится. В русском языке «пропустить» обозначает «выпить». Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
4: Хорошо, что дальше?
3: А дальше у них питание.
4: Меня повезут в ресторан, правильно?
3: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. Русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
4: Просто картошка, запеченная в духовке?
3: А, нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
4: В костре?
3: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
4: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
3: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке.
4: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
3: Да, и пошли петь песни.
4: Петь песни? А что поют пьяные русские?
3: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина», «Ой, мороз, мороз», «Ой, люли-люли», «Ой, кто-то с горочки спустился».
4: Что, у них все через боль постоянно? Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
3: Да, есть одна. «Валенки, валенки, ой, да не...» А, нет, нету.
4: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
3: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции – гостеприимства. Они вам скажут, ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И поселят вам на полу.
4: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АОГСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Услышав утром фразу «Дорогой, я беременна», Вадим еще двое суток притворялся спящим.

0: отдаешь.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Чему мы с вами посвящаем утро этой пятницы? Борьбе с синдромом самозванца. Влюблять в себя, хвалить себя полностью, в чем вы самый лучший, пишите и отправляйте в веселый чат. Сергей пишет, лучший в лепке разных фигурок вручную из расплавленной пластмассы.
3: Это же больно. Ну, в смысле...
2: Пластмассе?
3: Нет, но она горячая же, рукам больно. Или это не руками делается, там, может, какие-то приборы?
2: Я думаю,
3: приборы.
2: Что есть, да, есть какие-то нюансы.
3: Сергей, мы требуем продолжения этого сообщения. Расскажите поподробнее.
2: Ну, довольно нишевое увлечение, как
3: конечно.
2: Сейчас модно говорить.
3: Вот Роман написал, ну, конечно же, я самый лучший. Я ведь скорпион по знаку зодиака. Можно добавить к этому умение делать практически все, а что не умею, быстро обучусь, сделаю быстро, качественно, чтобы не переделывать. Угу. Но по поводу того, что вы самый лучший, потому что скорпион, конечно, тут многие, знаете ли, если что,
2: готовы. Скорпионы согласятся с вами.
3: Да-да-да, вот только скорпионы разве что.
2: Александр пишет, доброе утро, дорогие ведущие.
3: Доброе утро, дорогой Александр.
2: Да, у меня самая лучшая жена во всем, умница и красавица моя.
3: Кстати говоря, вот не в этом ли он лучший? Да, конечно.
2: Кстати, не супруга ли с вашего телефона написала этот комментарий?
3: Да, это, кстати, тоже вариант. Но, с другой стороны, знаешь, вот гордиться тем, что у тебя вот такой вот кто-то, это тоже многое значит.
2: Конечно.
3: Многое значит, это не по-русски.
2: Многое говорит о человеке.
3: Вот, спасибо, что ты меня скорректировал.
2: А я тебе говорил, что я лучший.
3: Ты же мой корректор.
2: Я же тебе говорил, что я лучший в том, в понимании того, что ты хочешь выразить, какую мысль сказать.
3: Ой, Антон, вот другой бы реально меня не понял, а ты вот раз и понял. Ну, молодец же.
2: Это побочка нашей десятилетней, уже больше даже, дружбы, Оля. Продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567. Пишите, в чем вы самый лучший, ну, либо же лучшее. Двери веселого чата открыты, а пока лучший на земле юмористический проект.
3: Не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Вот вы говорите «Лабубу» — это страшные игрушки? Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
4: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет. Недетские чугунные игрушки «Бабубу».
5: Вдохновленные пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали бабубу.
4: Бабубу!
1: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю. Бабубу!
5: Закажите вашу бабубу сегодня и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
4: Уроните бабубу на ногу и испытайте настоящую боль.
1: Держите бабубу подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
5: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
4: Бабубу! Налицо ужасные, страшные внутри. Бабубу!
5: Покупайте и...
6: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
7: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык Эзопа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи» в программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство Эзопа». Панельная дискуссия «Наследие Эзопа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные эзоповские чтения. А также конкурс строя и песни «Музыка Эзопа» и торжественное созвение тетела-писательницы Ольги Бузовой.
6: Фестиваль «Язык Эзопа».
7: Участие в форуме платные, немножечко. Подробности на сайте tv.net.
8: Все еще ищете принца на белом коне?
9: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
8: Брачное агентство «Любовь зла». Для тех, кто готов спуститься с небес. 10 тысяч – так себе вариантов знакомства. С мужчинами на троечку, двоечку и кол.
9: Какие-то они у вас страшненькие.
8: Красавцы, спортсмены, не пьющие – это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
9: А можно всех посмотреть?
8: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
9: Мне надо подумать.
8: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
9: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
8: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
12: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
13: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
14: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мы вас спрашиваем, в чем вы самый лучший, либо же самая лучшая. И вот неожиданно нарвались, в общем-то, на комплимент от Марины, которая веселый чат написала следующее. Я хотела бы написать, в чем вы еще лучше, когда вы переделываете песни для игры, а потом исполняете. Это классно, вы очень талантливые.
2: Это мы.
1: Вы не думали о том, чтобы снять клип? Антон при этом обязательно должен танцевать.
2: Ну, кстати, у нас есть клип, но мы там, правда, не танцуем. Антон не танцует. Ну, есть у нас клип, Антон.
1: А, точно, есть один.
2: Есть,
1: да,
2: есть. Мы его просто никому не публиковали. Мы скромные. Да. Но мы боремся. Мы сегодня будем бороться все со скромностью абсолютно точно и повально.
1: Да, а пока боремся со сном.
2: Маргарита вот написала, спросила у мужа, в чем я лучшая. Он задумался.
1: Так.
2: Пока допивала воду из его стаканчика через трубочку, облилась и ничего в стакане не оставила. И муж созрел, говорит, вот ты допила и не добавила мне водички. Другие бы добавили, если бы допили. В этом, говорит, ты у меня самая лучшая.
1: Это как антизабота о супруге получается.
2: Я не знаю, но на самом деле, ну вот в каких-то таких мелочах действительно проявляется какая-то вот особенная мимимишность, что ли, или мурмурмурность отношений.
1: Ну, как это называется? Дело житейское.
2: Конечно. Именно так и есть.
1: Да, Евгений пишет, доброе утро, Оля и Антон, доброе утро. Я рак по гороскопу, у меня очень развито чувство эмпатии. И этим все сказано. Сочувствую и сопереживаю всем и всем.
2: А, кстати, раки реально такие.
1: Они...
2: Да, ты что? Ромку нашего вспомни, друга общего. Рак, импат.
1: Ну, кстати, да.
2: Да. Вот всегда можно подойти, лечь ему на грудь и поплакать. Ты не пробовал?
1: И не буду. Более того, тебе скажу. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, в чем вы самый лучший.
2: Я, если что, на груди у него не лежала и не плакала.
1: Откуда знаешь тогда?
2: Ну, просто догадываюсь, что он такой.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Песня группы «Добро» натолкнула меня вот на какую мысль. Разыгрывали мы когда-то миллион. И не один. Ну а дальше
2: потом?
1: Больше.
2: Нет, ну а потом вот посидели, полежали.
1: Да я с тобой точно посидел уже, виски белые, Оль. А потом, собственно, дальше больше.
2: Все, непрерываемая мысль. Автомобиль.
1: Вот-вот. Как сделать так, чтобы стать претендентом на автомобиль за улыбку? Друзья, сайт веселаярадио.ру. Именно там можно и нужно поделиться своей улыбкой для того, чтобы оказаться в нашей бездушной, но справедливой машине. Улыбайзеры.
2: Кстати говоря, мы его скоро остановим. Но он сейчас вот вращается. Потом он закрутится-завертится, как волчок. А потом мы его остановим. Он выберет одну единственную фотографию. Этому человеку мы позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. И если вы ответите, 3000 рублей тут же станут вашими. И путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Я что-то тоже немножко завелась, да?
1: Ты посмотри вообще, да.
2: Так
1: но
2: вот.
1: В целом все правильно, да. И та самая шутка Николая Фоменко здесь в эфире Юмор ФМ через пару мгновений.
2: Да, готовьтесь. Ну а прямо сейчас для вас лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезды с камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег.
3: Mm-hmm.
6: А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег. У нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег.
3: А
6: Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю. Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
6: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске – плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме – 23 градуса выше ноля. В Карталах, Троицке и Челябинске – плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше ноля, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
11: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
12: А дети?
11: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
12: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
11: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
13: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРН, 319-911-221-447.
14: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Шевченку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла и Википедии.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Идеальный расклад. Николай Фоменко шутит, вы богатеете. Ну, классно же.
3: А мы звоним. Ну, прямо сейчас мы выясним, кому мы будем звонить, кому мы будем задавать вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Знаю лишь одно. Этот человек прямо сейчас находится в нашем улыбайзере. Вы можете, кстати, наблюдать за всем на сайте веселаярадио.ру, как он крутится-вертится. А если вас там еще нет, тогда самое время взять и поделиться улыбкой бесплатно, быстро и легко на сайте веселаярадио.ру.
2: Пару мгновений, собственно, наша бездушная машина остановится, и мы узнаем, кто? Кому выпадет честь повторить шутку Николая Фоменко.
3: Итак, 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Это могло быть шоу «Два Антона».
2: А я подумал, если бы у меня были такие обои в детстве, я бы, наверное, и ночами не спал.
3: А я думал, если бы у меня были такие усы и борода. У тебя такой нет, кстати, бороды, и усов тоже таких нет. Но ничего.
2: Имя классное, конечно.
3: Имя, конечно, классное вообще.
2: Лучшее имя на земле.
3: Давайте звонить человеку с лучшим именем на земле и зададим вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Мне кажется, вот пока мы говорили тут Антон, какое классное имя, забыли сказать, что город-то Сафоново.
2: Сафоново, да. Вот туда и будем звонить. Звоним Антону, делаем это прямо сейчас.
3: Сафоново, это, кстати говоря, в Смоленской области, я тут уже выяснила. Между нами нет никаких часовых преград.
2: Да, ровно столько же, 7 часов 51 минута в Сафоново.
3: Ну, рановато, конечно,
2: уже
3: да?
2: Уже 52.
3: Наверное. Но, с другой стороны, Антон, ну, надо рано вставать.
2: Для того, чтобы забрать у нас автомобиль за улыбку.
3: В конце концов.
2: Время очень подходящее.
3: Очень подходящее. Прям вот подходящий. Единственное, что время подходит к финалу.
2: Да,
3: но
2: все
3: вот
2: меньше,
3: то, которое
2: все
3: было
2: меньше.
3: Отведено для общения с вами, для звонка вам. Антон.
2: А было у Антона на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко ровно 30 секунд, которые истекли.
3: Да. Ну что ж, прекрасный мужчина с красивыми усами, с прекрасным именем и бородой остается в нашем улыбайзере.
2: Обвешали комплиментами с самого утра Антона. Да, Антон, ваше фото остается в нашем улыбайзере. Это значит, что попытка номер 2 может случиться. Можем позвонить вам еще раз и надеемся на то, что уж тогда-то вы будете готовы и повторите нам шутку Николая Фоменко, чтобы забрать 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, так что все внимание на Юмор-ФМ и классной пятницы всем.
2: Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Да, собственно, данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильности стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат. Дома 1, ограничен 120, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Программа «Жара». Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: День синдрома самозванца отмечается в выходные, в субботу. Этим мы пострадаем завтра, а вот сегодня влюбляемся в себя. Буквально-таки, в чем вы самый лучший, либо же лучшие?
2: Вот Вера написала нам: «Я лучше всего вру. Я виртуоз вранья, самая лучшая врушка на свете. Все всегда верят. Напомню, человека зовут Вера».
1: Вот какая так. Ирония, а?
2: Слушайте, ну, может быть, Вер, вы нам сейчас тоже набрали, что вы врушка.
1: Ну, не наговаривайте вы на себя.
2: Да, ну что.
1: Хотя,
2: вы.
1: С другой стороны, ну, да, ну, здорово.
2: А ты вот врешь, Антон?
1: Ты знаешь, периодически бывает, Оль.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Да ладно, прям вот врешь?
1: Да, Оль, я получаю удовольствие от работы с тобой. Ты веришь?
2: Верю. Ну, а я знаю, что это так, да нет.
1: Ладно, шутка. 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты, отправляйте свои в веселый чат, а здесь шутки шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный, всем приветики.
0: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ.

0: Да, календарь 19 июня, пятница. Вот краткий список официальных поводов, чтобы устроить вечериночку в конце рабочей недели. Самый счастливый день в году отмечается сегодня.
1: Счастье есть, его не может не быть.
0: Не знаю насчет как в году, но вот на неделе точно.
2: Ну, завтра есть вероятность спеть вот это «Самый лучший день заходил вчера».
0: Красиво, да? Оля, красиво. Всемирный день неспешной прогулки также выпал на пятницу.
3: А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу.
2: А в лесу неспешная прогулка считается?
0: Считается.
2: Ну все, ну, конечно. Выйдем сегодня на тихую охоту. Тут, значит, в ночи мне прислала подружка, мол, там белые пошли. Нет, там белые пошли, лисички. Надо выходить и забирать их. Да.
0: Грибные места? Нет, там белые пошли. Ну, Мажара, конечно, ты у меня отрицала.
2: Она не знает еще, где грибные места. Просто, говорят, в Подмосковье пошли грибы.
0: Это абсолютно не важно. А еще очень пятничный праздник, мне кажется, день спиртоглотов.
2: Отвратительно. Минздрав предупреждает. Не глотайте вот это вот, то, что там сказали.
0: Такой набор праздников, выбирайте, что больше нравится. А мы, в общем-то, готовы продолжать делиться с вами качественным юмором. Те самые золотые номера, той самой горячо любимой игры.
2: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
4: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
5: Камызякская мэрия накануне Дня города.
6: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
5: Волочкова может.
6: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
7: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
6: Так, короче.
8: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
6: Чего?
8: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
6: Где так говорится? Ты что гонишь?
8: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
6: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
6: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
7: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
6: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
7: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
6: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером? Кто тебе деньги платит?
7: Ну не вы же!
6: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
8: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
6: так
8: нельзя скушать.
6: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало.
8: Все, понял. Висит груша по техе час.
6: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта. И четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
7: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
6: Ну, нам-то этот праздник нужен, а вот нам нужен.
7: Кому нам?
6: Смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас. Мы же этого не хотим.
7: Не хотим.
6: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
4: самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: that right.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. И поговорим мы прямо сейчас о...
3: ЕГЭ.
2: Что для тебя было самым сложным в ЕГЭ, Оля?
4: У меня не было ЕГЭ.
2: А, ты же у нас взрослая тетя.
4: Конечно.
2: Тетя Оля, ты же не сдавала.
4: И ты не сдавал.
2: Я сдавал.
4: Серьезно?
2: Да, я попал вот в этот самый первый поток пробный.
4: Попал. Ну и чего, как тебе было самое сложное?
2: Самое сложное было сдать ЕГЭ, в общем-то. Ну а теперь выяснилось самое сложное слово, в общем-то, на ЕГЭ по русскому языку.
4: Я знаю.
2: Какое?
4: Преддверие.
2: Абсолютно верно. Это потому, что моя новость перед твоими глазами.
4: Нет, я видел эту новость.
2: Ага, ну окей, да. В общем, слово «преддверие» вызывает трудности у современных школьников. Они массово ошибались в его написании. Mm-hmm. Даже вроде бы, когда в задании был, ну, очевидный контекст, да? Mm-hmm. В преддверии чего-то. Mm-hmm. Там, выходных, в преддверии каникул и так далее и тому подобное.
4: Да они просто книжки не читают.
2: Вот, собственно, руководитель комиссии по разработке так и сказала.
4: Mm-hmm.
2: Читайте книжки.
4: Вот. На самом деле, когда читаешь, ты же визуально запоминаешь, как слово выглядит, как оно пишется. Потому что, ну, на слух можно вообще принять как угодно. А пишется-то по-другому. Они бы еще и молоко написали с
2: через
4: буквой А. Да.
2: Да. Но имейте в виду, слово преддверие пишется с двумя буквами Д.
4: Да. И раздельно. В преддверии. Ну так, на всякий случай. Е на конце там еще.
2: Как хорошо, Оля, что ты, в общем-то, не сдавала ЕГЭ.
4: Да-да-да-да-да. Ты знаешь, кстати, я...
2: Это уже много, да, слишком.
4: Слишком много?
2: Да-да-да-да.
4: Ладно. Мы сегодня говорим, кстати, о том, в чем вы лучший. И вот сейчас я действительно расскажу, в чем лучше жительница Германии.
2: Так.
4: Она, значит, решила... высидеть цыпленка, ну, спасти его. Ну, куры отказались от яиц, она не знала, что делать.
2: Ой, куры от яиц отказываются.
4: Ну, бывает такое.
2: Какой
4: слушай,
2: суровый,
4: всякое бывает.
2: Мир.
4: Так вот, значит, она с душой подошла к этому делу, к высиживанию яиц. Где находится душа у женщин? Антон?
2: Ну, есть варианты, да. Ну, давай, лучше ты скажи.
4: В общем, она взяла спортивный бюстгальтер, носки и, значит, вот в груди вынашивала яйца. А, все получилось, кстати говоря, птенец вылупился, и назвала она его Тити. Или Тити, не знаю, честно говоря, там, куда ставить ударение. Но, тем не менее, вот такой вам лайфхак. На всякий случай, вдруг куры откажутся от яиц, инкубатор перестанет работать. Помните, у вас есть грудь.
2: Удивительное хобби у человека. Удивительное.
4: Ты знаешь, кстати, мне захотелось попробовать. Ну, единственное, что...
2: Почему-то, Оля, я даже ни на секунду не сомневался в том, что тебе захочется это попробовать. Не знаю, почему.
4: Вообще, кстати говоря, ну ладно, не буду рассказывать там.
2: Спасибо.
4: Да, все.
2: Такие новости к этой самой минуте. Здесь шутки шоу, давайте продолжать.
1: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест». Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада». В июль «Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
5: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
1: Сатья отвечает.
6: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий напередок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это что-то с чем-то.
2: С чем, с чем, чем?
1: С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то.
2: Это что-то с чем-то.
0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 120-770-0-926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Дай пять. Квартиру сниму на судочную опять. Успей поймать 5000 бонусов на первую бронь по промокоду лето.
5: Квартиру сниму на судочную.
6: 6+. В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ – «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
11: 16+. Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждом. Каждой порции макарон Макфа Wellness.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы. А некоторые даже не уволились.

0: В чем вы самый лучший, либо же лучший? В этом вопросе продолжаем разбираться. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Яша пишет: доброе, бодрое, хорошей пятницы вам и вам тоже. Я лучший в том, что очень вкусно готовлю блинчики, оладушки, долму, лагман, много чего. Так считает моя жена. Готовлю дома только я.
1: Мне кажется, она у вас хитрая. Ну, просто, знаешь, так и же, слушай, ты так классно готовишь. И он такой: да, хитрая. Кто у нас молодец? И он один готовит, а она нет и думает: о, как хорошо.
0: Хитрая и сытая, получается.
1: Хитрая и сытая, конечно.
0: Но
1: же.
0: Лучшие повара мы помним, кто, правильно? Мужчины.
1: Не всегда. Ну, без разницы, на самом деле, важно же...
0: Лучшие повара это... мужчины, Оля.
1: Ладно. Василий вот написал: лучше враг хорошего, а поскольку я человек мирный, зовите меня просто красавчик.
0: Хорошо, красавчик.
1: Капслоком причем красавчик-то. Мы вас так в телефоне и запишем.
0: А Андрей пишет: я умею находить пульт от телевизора, когда он от меня, в общем-то, вообще в другой комнате. Ну и еще кофеварку, когда она нужна утром.
1: А ее сложно найти? Легко потерять, знаешь, и невозможно забыть. Да,
0: достаточно просто ее найти, особенно если знаешь, где она стоит. Ну, да, так, да, мне да. кажется.
1: Вот Вадим написал, что он да во всем вообще лучший. Умный, красивый, стильный и очень скромный.
0: Верим.
1: Верим. И продолжаем ждать конкретики. Вот в чем вы самый лучший или самое лучшее? Хвалите себя полностью.
0: 915-0303-567. Двери веселого чата открыты. Ждем ваших сообщений.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Самые веселые шутки и самые популярные песни собраны для вас не только в эфире Юмор-ФМ, кстати, друзья.
2: Но
1: и на телеканале Муз-ТВ ровно в 11:00 в воскресенье вашему вниманию, вашему взору Юмор-ФМ-чарт.
2: И который, кстати, на этой неделе представит обворожительная, сногсшибательная, ну, такая одна, Елена Борщева.
1: Она самая.
2: Кстати, компанию ей составит говорящий кот Юмор-ФМ. Ну, а переслушать все это можно будет в субботу в 22:00 по московскому времени на Юмор-ФМ.
1: Абсолютно верно. И не забывайте о том, что от вашей активности, от ваших голосов зависит то, на какой строчке окажется тот или иной ваш музыкальный любимчик.
2: Уже все.
1: Да, за кого?
2: За кого?
1: Поделись.
2: За кого-то одного.
1: Если не секрет.
2: Может, проще? Надо проще? Да не знаю, что... Ну, елка же, Антон, ну что ты?
1: Вот, Оля сделала свой выбор. Да. Сайт веселорадио.ру, там можете, кстати, тоже сделать свой. Ну, а совсем скоро мы здесь начнем раздавать летние подарки.
2: 229-2909, код Москвы 495, пока же врывается в эфир самый лучший Дэн.
1: Он же Денис Клявер.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот, представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенького?» Он говорит: «Ну, что новенького? Женился тут он». «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». «Вот что-то не говорил-то». Он говорит: «Ну, ладно, что, женился». «Ну, как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
5: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой расстался, что ли?»
4: «Угу.
5: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
4: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
5: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». Ну вот и Вовка не смог. В жизни всегда есть место подвигу. Ну вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены. «Ногу, поручик? А почему не голову?» «Ну, признаться честно, головы у него...»
0: «Мы Дэнс!»
4: «Не
0: в нам!» «Хорошая погода!»
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Камера на Кутузовском собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: Юмор ФМ и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Да, доброе, бодрое всем, это Юмор ФМ. И мы тут разбираемся в том, что такое ЗОЖ, ПП и вот эти вот все дела.
3: Да, ПП, принесите поесть, правильно?
2: Принесите поесть. А ЗОЖ, зовите Олю Жарко. Как себе такое?
3: Ладненько так, друзья. Юмор ФМ и Макфа представляют новую игру. Добавку будете? Оригинально расшифровываем различные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: Да, ну и прямо сейчас, кстати говоря, к нам присоединяется Юля из Волгограда. Доброе, бодрое.
3: Юль, приветствуем.
4: Привет, привет, Юмор ФМ, привет, страна.
2: Привет, привет. Вот сразу слышно по голосу, что прям правильное питание было на завтрак, да?
4: Было.
2: А что там было?
3: Семена чиа были?
4: Было. Пока было кофе с молоком.
2: Ну, очень правильно, очень правильно. Там сейчас гастроэнтерологи схватились, значит, за бок.
3: За животы как раз таки. Так, Юль, давайте разбираться в правилах игры. Что будет происходить? Мы дадим вам аббревиатуры из мира правильного питания. Задача какая? Придумать им какую-то свою оригинальную и, по возможности, смешную, креативную расшифровку. Справляйтесь. За 30 секунд получаете приз от спонсора Макфа. Точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Готовы ли вы?
4: Круто, готово.
2: Погнали.
0: Добавку будете?
2: ПП, что такое по-вашему?
4: Это может быть поющий попугай.
2: Может быть.
3: Вполне, вполне вероятно.
2: НКД.
4: А это может быть неугомонный колючий дикобраз.
2: Вполне. А тогда давайте шлифанем ЗОЖ. Что такое ЗОЖ?
4: ЗОЖ. Наверное, это загадочный очень жираф.
2: Слушай, мне нравится.
3: По животным прошли сегодня, да, получается. Да, и сегодня поющий попугай.
2: Животная тема. Да,
3: и неугомонный дикобраз.
2: На самом деле ПП – это правильное питание. НКД – это низкокалорийная диета. Ну а ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знайте правильные расшифровки и следите за своим питанием. Ну а вы, Юлечка, прямо сейчас радуйтесь! Мы вас поздравляем!
3: Юля, вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
4: О, спасибо, спасибо, здорово.
3: Мы вас еще раз поздравляем, да, ваши расшифровки тоже великолепны, конечно.
2: Ну и классной пятницы вам и всем без исключения. Продолжим, кстати, играть в понедельник, да. А нет, во вторник.
3: Оп, на следующей неделе.
2: Да.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
5: В кино с 25 июня.
7: Это же круто!
5: 6+.
9: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
10: Наелся ли я? Ни в коем случае.
11: Ну что, рискуем?
9: Новые города, новый сезон.
11: Поехали!
9: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: День синдрома самозванца, но это завтра отмечается, а сегодня разбираемся вот в чем. Ну, влюбляемся в себя. В чем вы самый лучший? В чем вы лучшее? Хвалите себя.
2: Евгений написал, что он лучший в приготовлении манной каши. И, ребята, он даже рецептом поделился.
1: 100 лет не ел манную кашу.
2: 0,5 литра очень холодной воды, столовая ложка сгущенки, 2 столовые ложки с горкой манки, сливочное масло, щепотку соли. Сначала сгущенку старательно размешиваем с водой, потом добавляем манку и тоже перемешиваем на 20 минут в мультиварку. И хоба! Сижу завтракаю, обалденная каша, но я тебе не дам. Не смей меня винить. А нам и не надо.
1: Это кому это вы сейчас адресовали?
2: Не знаю. Приятного вам аппетита, Евгений. Да.
1: Ну, хоть у кого-то завтрак вот прекрасный, да?
2: У меня тоже было прекрасное.
1: Когда ты успела поесть?
2: Здрасте. Там
1: здравствуйте.
2: Одно яичко было и хлебце с пармезаном и песто.
1: Ну, не манная каша, конечно, но тем не менее.
2: Ну, это тоже ПП, кстати.
1: В чем вы самый лучший либо лучший? 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Шутки-шоу в студии. Здесь Ольга Мажара.
2: Позавтракавшая. И он, голодный Антон Бурный.

0: Пара слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Кстати, лучший по шуткам. Николай Фоменко. 5 подряд. Все про лето. В финале часа.
1: Шикарно. Главный по детскому юмору. Гар Дмитриев появится в середине часа. Гар Дмитриев, он же угарный папа. Просим любить его и жаловать тоже.
0: А прямо сейчас шутки песни плюс. Как всегда, слушаем все в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рути.
1: Да, и все, как мы любим, коротко, смешно и по нотам для вас поют и шутят. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
0: Акмаль.
2: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит, уже второй этаж, пожарный не спешит, пожарный понимает.
4: Да-да-да.
2: Шутки, песни, плюс!
0: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая, она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью, он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает, летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая, толчковая нога.
5: Ну ты опять выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Натали,
4: да-да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Как Брюс Ли, прыгнул Павлик и на скорой увезли.
5: Так, ну что, это получается
0: твоя, да,
5: я?
0: Песня, да.
1: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом, он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
4: Моя песня, слушайте.
0: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться, с друзьями реже встречаться, ведь я 3 года женат.
2: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
5: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
5: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово. Великолепно! Чао!
2: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Значит, ученые выяснили, какие люди самые счастливые на работе. Вот тебе кто кажется, Оль?
1: Я.
0: Хорошо. А еще?
1: Ну, не знаю, но какие.
0: Ну, как, гендиректор может быть счастливым человеком?
1: Может быть, если у него есть я.
0: Все понятно. Новость про тебя, кстати, Оль.
1: Давай.
0: Действительно, нарциссы, в общем-то, оказались самыми счастливыми сотрудниками на работе, по мнению ученых. В общем-то, умные светлые головы выяснили, что самовлюбленные люди чаще довольны своей жизнью и своим психологическим состоянием.
1: Ну, я не совсем нарцисс. Я самозванец, который пытается превратиться в нарцисса. Ну, что-то среднее такое. Самарцисс. Можно я буду самарциссом?
0: Оля, тебе можно.
1: Хорошо. Ну вот, я самарцисс.
0: В общем, ничего плохого нет в том, что вы действительно любите себя.
1: Конечно. Но главное, знаете, не как вот там в мультике, помнишь, любить себя, начихать на всех и что-то
0: и
1: там...
0: И в жизни ждет тебя успех.
1: Да, вот на всех чихать не надо. Вот... Все в себя так.
0: Да, чихайте избирательно на кого-то.
1: Я, кстати говоря, хочу продолжить тему счастливых сотрудников.
0: Так.
1: Ну, вот счастливый сотрудник — это тот, кто хорошо соображает. Ну, у него мозги прям быстро варят. Да?
0: Допустим.
1: Ну, допустим. Так вот, тут, значит, в сети хайпит японская система развития памяти и скорости, которая утверждает, что на 20% можно улучшить работу своего мозга всего лишь за 2 месяца.
0: Так.
1: Но там придется немножечко, так сказать, поскрипеть мозгами. Значит, создатель данной системы доказал, что если быстро решать примеры в уме, то работает максимальное количество зон мозга задействует. При этом усиливается приток крови к голове, и растет число нейронных связей, и улучшается их качество. Как будто бы это новость, пропаганда того, что, мол, ребятки, срочно удаляйте калькуляторы своего
0: примеры
1: телефона.
0: Примеры математические, да, о них идет речь?
1: Естественно,
0: я
1: конечно.
0: Я даже медленно сейчас некоторые не решу.
1: Ну нет,
0: скобки
1: слушай.
0: Скобки ведут меня в заблуждение.
1: Да ладно. Я вот сразу столбик представляю себе в голове. 22 плюс 22.
0: Ну, это, ну, конечно,
1: ну,
0: если
1: сколько?
0: Такие уравнения,
1: ну,
0: Оля,
1: давай,
0: 44.
1: Плюс, молодец. А 25 плюс 50?
0: 75.
1: Ну, чуть помедленнее ты уже как-то думал. Вот, давай каждый день так с тобой это немножечко...
0: Давай? Нет. Такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее возвращаемся к юмору. Угарный папа, Гар Дмитриев, появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители! Приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
2: Угарный папа.
3: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриша. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке 2 клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
2: Угарный папа.
3: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы. А у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Чао!
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Ближе к телу, как говорил Мопассан.
0: Архивариус Коробейников.
2: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
3: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола

0: тысяч от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
1: 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
3: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?».
4: Так, мам, по запаху на ужин макароны, а по твоему лицу что-то полезное.
5: Очень наблюдательный ребенок.
4: Так есть кого. Ну и что же у нас сегодня?
5: Спагетти Wellness Макфа из твердой пшеницы с водорослями.
4: С чем, прости?
5: С морскими водорослями.
4: Мам, я ребенок. Я еще не дорос до еды со столь богатым содержанием.
5: Попробуй сначала, потом драматизируй.
4: Мам!
5: Что?
4: А где водоросли?
5: В макаронах.
4: Я их вообще не чувствую.
5: И не должен. Хорошие ингредиенты работают тихо.
4: Похоже на тайную спецоперацию.
5: Со спецзаданием.
4: И что за цель у этих морских агентов?
5: Доставить в организм кальций для крепости твоих костей и зубов.
4: Звучит серьезно.
5: А еще добавить в тебя магний против режима уставший гном.
4: А, так вот как ты меня видишь после всех кружков и школы.
5: А еще твердая пшеница.
4: Для моего характера?
5: Для моей нервной системы. Чтоб ты не искал еду сразу после ужина. Твердая пшеница гарантирует сытость надолго.
4: Мам, это какие-то очень продуманные макароны.
5: Это называется баланс здоровья и красоты.
4: То есть я ем, а во мне что-то втихаря улучшается?
5: Очень на это рассчитываю.
4: Мам, это же мечта. Ешь макароны и становишься улучшенной версией себя.
5: Ну, вообще-то еще желательно двигаться.
4: Это я для красоты сказал. Для баланса.
5: Добавку.
4: Двойную. У меня по возрасту скачок роста.
5: Ну, раз ты на новом уровне осознанности, тарелку сам моешь.
4: Эх, у полезного питания все-таки есть побочные эффекты.
3: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
7: Категория 16+.
8: От создателей «Не одна дома».
9: Сюрприз. Роба-няня.
8: Я робот Володя.
10: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
11: Ну что, зажжем?
8: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: чем вы лучший или лучшая? Продолжаем озвучивать ваши ответы на этот вопрос. Из веселого чата Челябинск на связи. Александр написал: «Привет, юморок». Здравствуйте, Александр. «Не знаю, лучший я или так. Просто первая внученька. Как научилась говорить, всегда мне говорит: ты мой дедулечка, ты самый лучший, я так тебя люблю. И так уже 6 лет на день, может, 100 раз так сказать».
1: И она не может ошибаться, Александр. Поэтому, ну вот точно вы самый-самый лучший. Андрей вот написал, что лучше всех понимает женщин, но делает вид, что не понимает. И это ему обходится дешевле.
0: Факт.
1: Однако хитер, бобер.
0: У меня закончилась парфюм. Что?
1: Что? Не понимаю.
0: Не понимаю. Не понимаю.
1: Вообще не понимаю,
0: да.
1: О чем ты.
0: Василий пишет, что лучший танцор сальсы. Танцую сальсу везде. Хоть на бачатном фестивале, хоть на кизомба-пати. Русские народные песни на День города даже подойдут, в общем-то, настоящему... Как это правильно?
1: Сальсеро.
0: Ничего не помеха, соответственно.
1: Слушай, сальсеро. Вообще, сальсеро — интересное слово. Что у вас там сальсеро свисает?
0: Я впервые
1: немножко
0: в жизни, кстати, столкнулся с этим словом сейчас.
1: Слушай, возможно, его Василий придумал. Не знаю. Но вот я сейчас решила уточнить, что такое кизомба-пати. Вообще, можно ли это говорить? Может, это что-то неприличное. А оказалось, что кизомба-пати — это вот такие вот вечеринки, где и начинающие танцоры, и опытные танцоры, а он, надо полагать, уже прям опытный сальсеро. Вот Виктор, кстати говоря, пишет нам, что он жаростой.
0: Это тот самый Виктор, который вчера писал, что на Алтае плюс 35.
1: Да, это тот самый Виктор, да-да-да-да-да. Виктор, держитесь.
0: Калуга на связи, это Анастасия, озвучим сообщение. Мы с мамой хороши в отдыхе, потому что мы отдыхаем, лежа на кровати и смотря фильм.
1: Прям перед глазами мама моя появилась, которая говорит: мой любимый диванчик, никакого отдыха другого мне не надо.
0: А что нам надо от вас? Еще ваши ответы на вопрос, собственно, в чем вы лучший, либо же лучшая. 915-0303-567.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: FM. Шутки.
1: Если вам от меня ничего не надо, то мне для вас ничего не жалко.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Так, Оль, давай будем разгонять твой мозг на те самые 20%, о которых ты рассказывала. Только решать будем не уравнение, а ответь мне на следующий вопрос. Сколько педалей в автомобиле с механической коробкой передач?
3: Я не водитель, поэтому не надо трогать мой мозг.
2: Ответ.
3: Он
2: всей страной ждем,
3: Антон,
2: ответ.
3: Он девственно чист в направлении автомобиля. Я этот,
2: ну,
3: я
2: смотри,
3: пассажир.
2: Я Антон, даю тебе я на выбор. Пассажир. Я
3: нет.
2: Тебе даю варианты. Три или четыре.
3: Понятия не имею.
2: Ну, три или четыре, выбери.
3: Ну, нет, ну нельзя, это неправильно.
2: Ну, это элементарно.
3: Нет. Нет, Антон, три, четыре. Две.
2: Закончили упражнение. Друзья, почему вообще автомобильные темы коснулись? Потому что в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбкой» у каждого из вас есть отличная возможность обзавестись четырехколесным другом.
3: Ну и, кстати, чтобы стать участником суперигры «Автомобиль за улыбку», взрывать мозг себе, вот как Антон сейчас мне сделал, вообще не надо. Вы просто улыбаетесь, просто загружаете свою улыбку на сайт веселоерадио.ру быстро и бесплатно и легко, и все. И все. Ну и там уж, если у вас, как и у меня, нет познания в области автомобиля, идете в автошколу, учитесь, получаете права, чтобы в конце этого года уехать на собственном автомобиле из студии Юмор-ФМ.
2: Так три или четыре?
3: Да понятия не имею, Антон. Ну как я тебе могу ответить на тот вопрос, который я не знаю?
2: Вы знаете, что месть — это блюдо, которое подают холодным.
3: Это разные вещи.
2: Это месть.
3: Антон, 22 плюс 22 — это понятно. А сколько...
2: Нет, это не понятно.
3: Сколько зубов у акулы?
2: Это 1500. Сайт веселорадио.ру, там все подробности. А пока Николай Фоменко. 5 шуток про лето.
0: Фоменко. 5 шуток про лето.
4: Лето. Время, когда жарко делать то, что зимой делать холодно.
5: Лена летом загорала возле сетки Рабиц, и поэтому у нее была кличка Вафля. Лето. Возможность загорать по пути на работу. Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка. Этим летом хочу на море. У меня такая традиция. Каждое лето хотеть на море.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24. В Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В изучении английского есть момент, когда египтян уже понимаешь, а англичан еще нет.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводите итоги сегодняшнего эфира, друзья. Завтра отмечается День синдрома самозванца. Мы, собственно, сегодня говорили вот о чем. Избавлялись от этого самого синдрома, хвалили себя. В чем вы самые лучшие, либо же самые лучшие? Спасибо за ваши комментарии, спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Все лучшие, просто невероятные, потрясающие, обворожительность. Вот каждое утро начинайте, во-первых, с самого лучшего радио, самого лучшего утреннего шоу.
1: Зубы почистите обязательно. В зеркало потом посмотрите и скажите,
2: самый обаятельный, привлекательный. Или самый обаятельный, привлекательный. Или просто мяу-мяу, мур-мур-мур. Это то же самое, в принципе, кстати.
1: Да, увидите, день пойдет просто отлично.
2: Да, главное так начальнику случайно не сказать, может не понять. Че это вы вдруг замяукали на работе?
1: Да мы, Оля, с тобой это постоянно делаем.
2: Нет, у нас можно. У нас такая работа, конечно. Наш, во-первых, ко всему уже привык, мы его постепенно готовили. Готовим вас постепенно к тому, что мы прощаемся на этом, но там Настя Иванова пришла.
1: Да, которая точно знает, кстати, сколько педалей в автомобиле с механической коробкой передач.
2: Да, потому что она училась, она знает.
1: Ваши приветы Настя передаст. Шутка Николая Фоменко может появиться в абсолютно любой момент, так что будьте готовы, будьте начеку. А шутки шоу желают всем классных выходных.
2: Да.
1: Вернемся на следующей неделе.
2: Да, мы с вами прощаемся аж на 3 дня, так что вы нас там не теряйте. Мы надеемся тоже себя не потерять. Вот, так что 23 июня встречаемся в 7:00 на Юмор-ФМ.
1: Это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. И всем мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города, новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
12: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
13: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Снежинские полдень. На Юмор-ФМ.
1: Девушки очень добры. Они могут простить парня, даже если он ни в чем не виноват.

0: ваших сердцах мы тоже будем искать отклики в виде приветов, поздравлений и шуток, друзья, для веселого чата. Вы пока их там найдите и, конечно, напишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну а совсем скоро я все это передам. Кстати, всем привет, доброе утро. Микрофон с вами я, Настя Иванова. Впереди у нас с вами еще и много всего смешного. Например, в финале этого часа услышим «Задорнова навсегда». Также послушаем рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ. Здрасте, здрасте. Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшей сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера отец предложил мне съездить в музей советских вещей и быта, но я отказался, так как на дачу больше не хочу.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: представляет «Тот самый Сатья». С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, «Газпром», прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие: «Валерий, начинайте процесс, фрикции подвезли, не могли бы вы приступить?» То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете?

0: пойду поем, а БЖУ будет жену утром. Юмор ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В хороший год папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: чат.
1: Ну а прямо сейчас веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь. У нас есть для этого всего несколько минут, поэтому успейте написать свое послание. Наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Пишет нам Миша, передает привет он всем своим родным, знакомым. Особенный привет другу Антону. Желать ему хорошей командировки. Так, а Екатерина пишет, хочу пожелать удачи в защите научной работы моему сыну Вадиму из города Санкт-Петербург. Сынок, мы в тебя верим. Екатерина из города Балашиха. Ну, вообще, класс. Такие у нас великие люди слушают. Вадим, мы тоже желаем вам всей страной, вас поддерживаем. Хотим, чтобы на еще одного научного сотрудника стало больше. Поэтому удачи. Есть шутка от Сергея. Если с утра начать медитировать на работе, то рабочий день закончится быстрее. Да, это что, интересно, дыхание какие-то глубокие нужно делать? Или просто как-то отправлять, знаете, аффирмации своему начальнику, что Сергей Петрович, отпустите нас домой. И тогда, возможно, конечно, Сергей Петрович и отпустит вас домой. Так, Ольга пишет и передает привет Алле, Екатерине и Алине. Также от Николая летит привет Евгению. И Светлана желает хорошего настроения своей дочке Алиночке. Желает ей удачи на экзаменах. Друзья, много всего еще пожелаем, но уже в следующем часе в веселом чате. До конца этого рубрика «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В финале часа «Задорнов навсегда». Ну а вы пока пишите привет и шутки и поздравления.
0: Веселый чат. Поделись у.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эковывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7 922 732 74 69. Троицкий тракт 5. Эковывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. ОГРН-НВ 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске строим планы на выходные. На Аркаиме встретят летнее солнцестояние этнофестивалем. В Челябинске впервые пройдет масштабная выставка пионов. А в Миасе можно увидеть современное искусство в морском контейнере. В выходные музей-заповедник Аркаим встретит летнее солнцестояние. С 19 по 21 июня здесь пройдет фестиваль «Ветер перемен». Возрастное ограничение 12+. В первый день гостей ждет показ фильмов с тифлокомментарием «Под открытым небом» и лекция-перформанс об авангардном искусстве. 20 июня заработает творческая лаборатория «Миксер». Гости смогут сходить на мастер-классы, обучиться ремеслам и пострелять из лука. А вечером состоится показ мод и паблик-ток с дизайнером. 21 числа можно будет посетить экскурсию-перформанс «Город солнца» по укрепленному поселению Аркаим. А в Челябинске впервые пройдет масштабная выставка пионов. В выходные пространство детской художественной школы имени Арестова объединит цветоводство и живопись, пишет портал «Хорошие новости». Гвоздем программы станет презентация более 300 видов редких коллекционных сортов пионов, которые представят селекционеры. Помимо самих цветов, гости выставки смогут увидеть вдохновленные ими картины художницы Ольги Ларичевой, а также поучаствовать в мастер-классе по живописи. Экспозиция будет работать 20 и 21 июня с 11 до 16 часов в Школе искусств по улице 40-летия Октября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Интересное предложение есть и для жителей и гостей МИАСа. До 21 июня в городе работает выставка современного искусства прямо в морском контейнере. После выходных она переедет в Челябинский микрорайон «Привилегия». Проект «Личное пространство. Город» объединил 5 авторов и их высказывания о Челябинске. Мегаполис представлен не как цельный образ, а как набор частных маршрутов и состояний, рассказали в региональном Минкульте. Здесь можно увидеть исторические фотографии Челябинска 70-х, 80-х годов прошлого века, а также графику и барельефы, посвященные городским пространствам 90-х годов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужская проблема. Не успеешь жениться на молодой, подрастают еще моложе.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
2: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой, знаете, так буквы «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум по лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка, я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история, пишет: я люблю своего мужа и боюсь его, уже по-русски все, значит, боюсь, люблю, и он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала, вот, я вернулась в 4 утра, нормально, это прозевала она. 12 часов вернул. А дальше? Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюги. Так, ага, ага. И еще пишет, я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Я спрашиваю, почему? Он говорит, понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.
3: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в...
5: В кино с 25 июня.
7: Это же круто!
9: 6+.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
14: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: Но если у Полины Гагариной окончен спектакль, то на Юмор-ФМ час только начинается, друзья. Этот час будет, как и все остальные, полон шуток, ваших приветов и поздравлений. Ну а самое важное, напомню, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Для этого вы делаете фотки на свой смартфон, загружаете их на сайт веселорадио.ру. Ну а далее вам останется лишь слушать Юмор-ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда мы вам позвоним. После ответить на вопрос, какая шутка прозвучала, забрать 3000 и стать нашим суперфиналистом. И, конечно, под Новый год, возможно, именно вам, возможно, мы отдадим новый классный автомобиль. Так что вступайте. Ну а пока всем привет, здравствуйте. У микрофона с вами я, Настя Иванова. У нас с вами здесь еще и веселый чат будет. Передам ваши привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скетч-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на телепередаче».
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвинд, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск. Разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
2: 83-й год, 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
3: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
2: Как же?
3: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Чего только она со мной не делала. Да.
2: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
3: Да, это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
2: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
3: Да, мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку. И этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
2: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не волшебник, но однажды я превратил массаж спины в свадьбу, двух детей и ипотеку.

0: FM. Шутки.
1: Муж хотел скрыть следы царапин на спине, но спина в подорожниках вызвала у супруги еще больше вопросов.
0: И песни.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло? Ага.

0: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
1: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
2: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
1: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
0: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
1: Центральная городская лужа ждет вас.
2: Не тормози, купнись в грязи.
1: Мочегорск, вокзальная площадь, центральная городская лужа.
0: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.
3: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой.
4: Благотворительный фонд «Наташа».
5: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
4: Наташа.
3: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
4: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Обратитесь и катитесь.
4: Наташа.
3: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелетакзаманчивогорят.рф.
1: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
2: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
3: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
2: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
3: Каких 5000?
2: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
4: Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене новую.

0: чат.
1: Так, друзья, веселый час стартует прямо сейчас. И прям хочу начать его с шутки Сергея. Наш кот весь день проспал на беспроводной зарядке. Похоже, спокойная ночь нам не светит. Ну, а во-первых, сегодня пятница. И дайте коту тоже немножечко оторваться. Может быть, он тоже хочет вспомнить юность и хорошо провести эту ночь явно не в кровати. Идем дальше. Оксана нам пишет. Привет Микрюкову Михаилу, моему дорогому мужу. Мы его очень сильно любим и ждем домой. Сын Савелий, дочь Наташа, также Юля и его жена Оксана. Пожелайте ему яркого солнышка, много лучиков света, летнего настроения. Мы все его любим, ждем и скучаем. Передали, конечно. Ян нам пишет. Всем хорошей пятницы. Передайте привет Михаилу. Он сейчас едет в Якутию в командировку. Легкой ему дороги. Передали, конечно. Желаем тоже только зеленых светофоров. Так, Вячеслав пишет. Передайте привет моей любимой жене Елене. Люблю ее очень сильно. Передали. Максим передает привет бригадиру Елене и ее сплоченной команде в город Волжский. Желаю терпения и отличного настроения. Точнее, даже вот такая подпись. Директор Максим Анатольевич. Очень приятно, что нас слушает директор Максим Анатольевич. Большая честь для нас. Пишите нам больше приветов. Друзья, веселый чат вернется ровно через час. Все как и прежде. Шутки, приветы и поздравления. Присылать все это на наш номер +7 915 0303567. Ну а до конца этого часа мы слушаем Лигу городов и в финале тройка анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.
0: Хорошая погода.
11: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
12: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
13: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
14: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миассе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24. В Озерске, Сатке, Миассе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
15: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
16: Та-та-та-таврия.
17: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Лариса, где выгодно купить Джили?
19: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
18: Построить маршрут.
19: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
18: Поехали в Джили Планета Авто.
9: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 730-751. Та-та-та-таврия.
20: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панамку, а не новые обои и ламинат.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
2: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит: «Шарик в цилиндре». У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел. Веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит. Долго-то говорит: «Ладно, сдаюсь, где корабль?»
1: Один говорит другому: «Что-то мне такое ощущение, что жена мне изменяет». «А с чего ты взял?» «Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
8: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.
10: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
11: Мы не хмуримся и продолжаем.
10: Новости, от которых хочется улыбаться.
12: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
10: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату. Я закрою
10: ипотеку. И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
10: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ.
15: 16+.
16: От создателей «Не одна дома».
17: Сюрприз. Робо-няня.
16: Я робот Володя.
18: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
19: Ну что, зажжем?
16: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: Но до заката солнца мы, конечно, сегодня, возможно, играть не будем, но в этом часть точно сыграем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Друзья, если вы уже с нами, если ваша фотка есть в нашем улыбайзере, пожалуйста, будьте внимательны, потому что, возможно, именно вам я позвоню, спрошу, какая шутка прозвучала только что, и если вы ответите верно, заберете 3000 рублей, отправитесь в суперфинал и, возможно, заберете новый классный автомобиль уже под Новый год. Ну а пока мы ждем шутку, вас поприветствую я, Настя Иванова. Здравствуйте! В веселом чате в этом часе передам ваши приветы, поздравления и шутки. Пишите. А из смешного услышим Жванецкого в финале. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна, да, того самого Дениса Клявера. Петь не будет, будет только шутить. В середине часа любимая рубрика «Сатира с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Пермского края. Город Пермь.
4: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
5: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
4: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: спросить. Охренела Москва! Вы, блин, чё? Вы вообще, что ли, нафиг? Это чё, серьезно в натуре? Да нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: спиртных магазинах. Зачем 900 видов пива?
1: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
0: Резал елки пилой,
1: под кремлевской стеной,
0: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
1: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края! Спасибо!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Мозги меня вообще не волнуют. Они меня успокаивают.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко. Друзья, улыбайзер запущен. Это значит, что совсем скоро кому-то из участников мы позвоним. Ну а пока расскажу для тех, кто еще по каким-то причинам не с нами, или кто вообще, возможно, не знает о нашей игре, хотя таких, я уверен, людей просто не существует, друзья. Это суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Что делаем? Делаем фотки на свой смартфон, заходим на сайт веселорадио.ру, оставляем эти фотографии там. Далее просто круглосуточно слушаем Юмор ФМ и ловим шутки Николая Фоменко. Далее ждем, когда мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка называем шутку правильно, забираем 3000 рублей и отправляемся в суперфинал. И тогда, возможно, именно вам под Новый год мы подарим новенький автомобиль. Да, представляете, где вы еще такое встретите? Да нигде. А, ну и самое время переходить к игре. Участники, я уверена, что вы готовы, поэтому на раз, два, три я говорю улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, а поиграем мы сегодня с Ильей из города Владимир. Илья у нас, ну, воплощение красоты, Илья, не меньше. Просто невероятная какая-то фотография. Девчонки, если кто-то свободно имеется, вы приглядитесь. Вдруг Илья тоже не замужем. Ой, правильно сказал, да, не замужем. А, не женат, извините, не женат. Илья, в любом случае, мы хотим, чтобы вы с нами были сейчас на связи и знали шутку Николая Фоменко. Поэтому я наберу ваш номер. Так, номер мы набрали. Илья. Угу. А, возможно, у нас есть какие-то перебои со связью. Илья, мы очень хотим знать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. И, конечно, все остальные подробности тоже. Еще раз попробую вам позвонить. Так, еще раз попробуем дозвониться до города Владимир, до Ильи. Класс! Илья, все, 30 секунд у нас, чтобы дождаться вашего ответа. Будем очень хотеть спросить. В общем, мы в целом просто хотим, Илья, видите, я даже просто обескуражена от вашей красоты. Илья, быстрее берите трубку, пожалуйста, у нас время бежит. Слушатели, дорогие, если вы знаете Илью из... О, Илья, здравствуйте, это Юмор ФМ вас беспокоит, вы в прямом эфире. Илья.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мы очень рады, что мы до вас дозвонились. Илья, город Владимир, это вы, правильно?
3: Да.
2: Класс. Илья, я вас поздравляю с тем, что наш улыбайзер выбрал вас. И у меня к вам один вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала несколько секунд назад?
3: Нет, не слышал.
2: Не слышали? Илья, чем вы занимаетесь? Спите?
3: Ну, на данный момент я только встал, да.
2: А, ну тогда доброе утро, Илья. Доброе утро вам. Вся страна тоже желает вам доброго утра. И, конечно же, я вам скажу, что мы вас оставляем в нашем улыбайзере. И, возможно, у вас будет еще одна возможность попасть в прямой эфир. Только теперь будем надеяться, что вы знаете шутку, чтобы мы вам отдали 3000 рублей и отправили вас в суперфинал. Ну, а пока пожелаем вам хорошего дня. Друзья, да, по правилам нашей игры действительно, Илью мы оставляем в нашем улыбайзере и действительно можем позвонить ему еще раз. Ну, а вы пока присоединяйтесь. Заходите на сайт веселорадио.ру, оставляйте там свою улыбку. Ну и, конечно, поборитесь за главный приз. За автомобиль, за новый, между прочим. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Не соглашусь с группой «Браво», потому что, друзья, любовь дарить обязательно нужно. И давайте это сделаем в нашем веселом чате. Предлагаю вам писать признание, приветы, поздравления и шутки на наш номер плюс 7-915-0303-567. Ну а я ровно через 12 минут все это озвучу. А еще мы с вами послушаем Жванецкого в финале, также услышим анекдот самого лучшего Дэна, а прямо сейчас узнаем, мужчина, для вас, кстати, как влюбить в себя миллиардершу. И все это в рубрике «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
2: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец-чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
3: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
1: Да. Сатья отвечает.
3: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да? Должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м. 90-60-90. Желательно, чтобы было 2 высших образования. Без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Карты шутит Лена Барш.
1: Пожарный салоновый фар, резина и диски.
0: Мюзикальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
2: Что-то.
1: С чем-то. Это
2: что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
4: Три богатыря. Ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Премьера. Гастротур Михаила Стагниенко.
9: Наелся ли я? Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
8: Новые города, новый сезон.
10: Поехали!
8: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на 12+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: 80-летняя Клавдия Петровна знает, что на нее никто не подумает, и спокойно жжет кнопки в лифте.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: Чат. Самое время, друзья, раскрывать все наши социальные сети. Буду оттуда доставать ваши приветы, шутки, поздравления. Ну а вы пишите. Номер наш +7 915 0303 567. И, конечно, не забывайте подписываться. А вот есть такое сообщение. Всем привет из Мариуполя. Работаем на даче, отдыхаем, слушаем Юмор ФМ. Привет Ольге Кабановой, жене моей любимой, от Сергея. Спасибо и вам большой привет. А всем слушателям радио и жене Ольге Кабановой большой привет. А все будет хорошо. Передаем. Далее. Здравствуйте, мы из Брянска, работаем, слушаем вас, хотим себе привет передать. А пишут все это две девчонки, Юляша и Ирина. И мы вам тоже передаем, конечно же. Константин из Ленинграда пишет. Здравствуйте, Юмор-ФМ, и Насте Ивановой привет. Слушаю в эфире и желаю всем хорошего настроения. Будь всегда здорова, дорогая ведущая, написала. Ну, спасибо большое, Константин. Вам желаю именно того же. Очень даже приятно. Дальше идем. Привет всем. Всем прекрасного настроения, хорошего дня. Иночка и Светик, трудитесь, а я отдыхаю. От Ольги из Владимирской области данное послание. Класс. Алексей из Москвы желает хорошего настроения также всем. И большой привет улетает бабушке Рите от Платона. Так, друзья, ну вернемся мы с приветами, поздравлениями и шутками ровно через час. А вам пока предлагаю писать нам да как можно больше. Ну и, конечно, до конца часа услышим анекдоты самого лучшего Дэна, а в финале послушаем Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт. Да ладно, какие проблемы? Вот же я, третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунды. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает высшего. Похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500. Уже бордовое смущение стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно. А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону. «Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь?» Он говорит: «Да я вот в оптику собираюсь очки покупать». «О, а потом?» «А потом видно будет».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиро – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiro.ru и найди работу уже сегодня. Робиро – мы знаем, где платят. Категория 6+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я один не понимаю, как выбирают мисс Вселенная, если с других планет никто не участвует.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали. Решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что. Какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. Селяви. Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали, включайте, включайте. Он сказал уже через переводчика, нам понятно ваше нетерпение. И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарищи этого из облсовпрофа потом спрашивали, ты куда воткнул, ты можешь вспомнить? Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился. С него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
6: В кино с 25 июня.
8: Это же круто!
10: 6+.
11: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 15 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Никогда не покупаю шаурму в ларьках. Делаю дома, получается как настоящее. Даже пару раз отравился.

знать, когда, если не в пятницу, вспомнить молодость, друзья, и хорошенечко оторваться, например, собраться с друзьями и просто хорошо провести время. Конечно же, поиграть в настольные игры и выпить горячего вкусного чая. Что еще нужно этим прекрасным летом? Но хотелось бы еще, конечно, чтобы на вашем столе обязательно были шашлыки, и вы были где-нибудь за городом. Ну и, конечно же, чтобы все это было в сопровождении Юмор ФМ. Как минимум с этого часа давайте начнем это воплощать. Ну, начнем хотя бы слушать шутки, а потом уже постепенно будем перемещаться на дачу с каждым часом. Все ближе и ближе будем становиться. Пока можно просто передать себе привет, передать привет друзьям, поздравить кого-то и, конечно же, пошутить в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. А вот и смешного в финале этого часа послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про русский мат, да. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, а все это Юмор ФМ. «Шутки-песни», «Автомобиль за улыбку».

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии «Юмор-ФМ». Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я помню давно, учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.
4: Жила

0: Tempus Ayula.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу. А я в берушах, они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
3: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
0: Секс ми, мам, я никогда еще так молча не любила. Секс ми, мам,
4: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
4: Пока-пока.
5: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Акато. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. КАСКО и ОСАГО, АО КСК «Югория».
2: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никакие удовольствия не могут сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: И песни.
2: Теплое море, жаркое солнце, синие волны и пустынные

ветерок.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 9 лет. Папа ему говорит: ты представляешь, посудомоечная машина сломалась. Придется новую покупать. Сережа в ответ: да зачем деньги тратить? Пусть мама руками моет. Мама с 5-летним Ваней едут в такси. Мама беременна, слегка охает и объясняет Ване: это твой братик в животике толкается. Наверное, играть хочет. Ванечка протягивает ей игрушечную машинку и говорит: дай ему, пусть поиграет. Мама: как же я ему дам? Он же в животике. Ваня в ответ: а ты проглоти. Из школьных сочинений Василия. Мне в голову приходили разные мысли, но лучшие останавливались на банке земляничного варенья. Анне Карениной было очень стыдно, и совесть ее угрызла. Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
0: Угарный папа.
1: 5-летнюю Машу спросили в садике: Машенька, у вас семья полная? Маша отвечает: полная у нас только мама, а мы с папой худые. Диме 3 года. Разворачивает конфету. Мама его спрашивает: Дим, поделишься со мной? Нет, я не могу. Почему? Потому что я жадина, заявляет Дима с довольным видом. А разве это хорошо быть жадиной? Ну, тянет Дима, дожевывая конфету. Неплохо. На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
2: Реклама.
4: Это что-то с чем-то.
5: С чем, с чем, чем?
4: С чем-то.
5: Что-то.
4: С чем-то.
5: Это что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Три новые короткие истории.
8: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
7: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
9: Будет с кем силушкой помериться.
7: Категория 6+.
10: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пойти на работу или поспать? Поспать или пойти на работу? Пойду на работу и там посплю.

Чат. Это веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и желаем всего самого хорошего своим близким и родным. Номер наш плюс 7-915-03-03-567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Обязательно. Иначе как же мы передадим ваш привет? И об этом тоже, пожалуйста, подумайте. Так, ну а теперь к сообщениям. Оля пишет. Привет, солнечные из Южного Урала. У нас жара, мы такие загоревшие. Приехали с моря и теперь в саду. Димуля, муж мой дорогой, люблю тебя, доченька.

0: Ксюша, помощница наша, тебя тоже люблю. И Ромочку, сыночка, тоже обожаю. Вы у меня самая лучшая мама Оля. Вот что делает отпуск с женщиной, с мамой. Видите, сразу всех любит. Все у нее хорошо и загоревшая. Ну, вообще, Ольга, мы за вас очень даже рады. Так, а Мария пишет. Хочу поздравить всех выпускников со сдачей экзаменов и желаю удачи. Пусть дети поступят, куда планировали. Да, присоединяемся. Идем дальше. Привет моей маме Маше Журавлевой и моей племяннице Мирославе Журавлевой. Вы супер, написал Николай. Привет маме Вике от Кирилла из села Курманаевка. Передали. Привет любимой девушке Олесе. Самого прекрасного дня, милая, написал Роман. Так, Елена из Москвы поздравляет своего любимого сына Моисеева Павла с днем рождения. Желаю, чтобы все желания исполнялись. Я тебя очень сильно люблю. Друзья, ну а вы продолжайте присылать шутки, приветы и поздравления. Ведь стартует юморный заказ буквально через 25 минут. Денис Савельев будет на страже ваших посланий. Ну а пока вы пишете, мы послушаем 5 шуток Фоменко про русский мат. И в финале услышим рубрику «Шутите, звольте, не пропустите».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: А знаете, зачем в метро внизу эскалатора бабушка в будке?
2: Она там педали крутит.
0: И песни.

0: Ленка. 5 шуток про
1: русский мат.
2: Хорошо воспитанная девушка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. В словах «сабля», «гребля» и «оглобля» чувствуется некая досада. В гараже матерятся даже самые культурные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите. Что русскому мат, то китайцу фамилия. Мы матом не ругаемся. Мы на нем разговариваем.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» с автоматической трансмиссией технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Официальный дилер «Лада» УТЦ на Кашириных 147. Телефон плюс 7-351-773-47.
5: АО «Автофинансбанк» действительно до 30 июня 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске строим планы на выходные. На Аркаиме встретят летнее солнцестояние этнофестивалем. В Челябинске впервые пройдет масштабная выставка пионов. А в Миасе можно увидеть современное искусство в морском контейнере. В выходные музей-заповедник Аркаим встретит летнее солнцестояние. С 19 по 21 июня здесь пройдет фестиваль «Ветер перемен». Возрастное ограничение 12+. В первый день гостей ждет показ фильмов с тифлокомментарием «Под открытым небом» и лекция-перформанс об авангардном искусстве. 20 июня заработает творческая лаборатория «Миксер». Гости смогут сходить на мастер-классы, обучиться ремеслам и пострелять из лука. А вечером состоится показ мод и паблик-ток с дизайнером. 21 числа можно будет посетить экскурсию-перформанс «Город солнца» по укрепленному поселению Аркаим. А в Челябинске впервые пройдет масштабная выставка пионов. В выходные пространство детской художественной школы имени Арестова объединит цветоводство и живопись, пишет портал «Хорошие новости». Гвоздем программы станет презентация более 300 видов редких коллекционных сортов пионов, которые представят селекционеры. Помимо самих цветов, гости выставки смогут увидеть вдохновленные ими картины художницы Ольги Ларичевой, а также поучаствовать в мастер-классе по живописи. Экспозиция будет работать 20 и 21 июня с 11 до 16 часов в Школе искусств по улице 40-летия Октября. Вход свободный, без возрастных ограничений. Интересное предложение есть и для жителей и гостей Миаса. До 21 июня в городе работает выставка современного искусства прямо в морском контейнере. После выходных она переедет в Челябинский микрорайон «Привилегия». Проект «Личное пространство. Город» объединил 5 авторов и их высказывания о Челябинске. Мегаполис представлен не как цельный образ, а как набор частных маршрутов и состояний, рассказали в региональном Минкульте. Здесь можно увидеть исторические фотографии Челябинска 70-х, 80-х годов прошлого века, а также графику и барельефы, посвященные городским пространствам 90-х годов. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка — это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль — это когда наоборот.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: Шутить изволите!
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично! В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: Шутить изволите?
1: Да уж. В общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
2: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на додопицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: От создателей «Не одна дома».
9: Сюрприз. Робо-няня.
8: Я робот Володя.
10: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
11: Ну что, зажжем?
8: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
12: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
13: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВП. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
1: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
5: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик не уточняет у жены, какие яблоки брать. Купил, какие понравились, и все. Даже если это картошка.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Так, ну что, пятница, последний рабочий день, но давайте будем честными, мысли сегодня уже совсем не рабочие. Буквально несколько часов до завершения этой недели, кто-то уже двигается в сторону дачи, вам хорошей дороги и приятного начала отдыха. Мы же давайте еще немного поработаем. У микрофона теперь Денис Савельев, привет всем. Ну и ближайший час предлагаю посвятить вашим приветам и поздравлениям. А поскольку это юмор-заказ, готов ставить ваши любимые шутки. Пишите, выбирайте, заказывайте. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм и по СМС тоже можно отметиться. Катерина из Жигулевска просит передать привет сыну Илье, который сидит и грустит. Скажите, что я его люблю. Вот такое первое послание. Максим из Красноярска передает привет своему напарнику Стасу. Удачной нам завтрашней вылазки на рыбалку. Надеюсь, клюнет что-то действительно крупная. Ксения из Уфы поздравляет подругу Юлю с началом отпуска. Пишет: «Наконец-то ты вырвалась из офисного плена. Наслаждайся морем на полную, а для нас, людей работающих, поставьте большой стендап». Ну, после таких слов с удовольствием. Друзья, пишите. Плюс 7 915 0303 567.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
2: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте. Мне так проще контролировать расходы, понимаете? Я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают. Я каждый раз такой: пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё? Давайте повнимательнее, как-то вы... Вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают. Я такой: ну на, на, полюбуйся еще раз на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю: ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но... Потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но... никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история. Все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу. Но в карму. Карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я прочитал фразу: он так ее достоин. Как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, она что-нибудь такое чебучит. Я думаю: ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой: по-моему, что-то испортилось. На, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю: не, я по твоему лицу вижу точно, испортилось, очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал: я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю: в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры — самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры — это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все. Пока.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это час приветов, поздравлений и ваших пожеланий. Напомню, присоединиться вы можете, написав свое послание в Макс, отправить в Телеграм его, либо же написать обычное СМС-сообщение. Поздравьте, пожалуйста, мою племяшку Кулаеву Светлану с днем рождения. Подписалась здесь тетя Лена из Мичуринска. Привет брату Юрию Осипову из республики Мари-Эл Звениговского района. Мы работаем в огороде. Вот такое послание, под которым никто не отметился. Передайте привет Наде Надежде и Марине из Петербурга. Скоро домой, нужно только немного подождать. Александр здесь подписался. От Марины из Детчина привет всем слушателям Юмор-ФМ. И огромный привет ее помощнице, дочке Лизе. Люблю ее очень сильно, пишет она. Роман из Смоленска передает привет Олесе и желает ей самого прекрасного дня. Катерина поздравляет мужа Сергея с юбилеем. Оставаясь таким же сильным, надежным и любимым. Я счастлива быть с тобой рядом. Люблю тебя бесконечно и прошу поставить цитаты Джейсона Стэтхэма.
2: Спонсор группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
3: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: Через 30 дней стукнет ровно месяц, как я бросил пить. Даже на размытых фото я всегда четкий. Когда я делаю ход конем, появляются цыгане. С детства не ношу трусы, ведь я не трус. Я думал, я ошибся, но я ошибся. Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
10: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
11: Наелся ли я? Ни в коем случае.
12: Ну что, рискуем?
10: Новые города, новый сезон.
12: Поехали.
10: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: вас. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Друзья, напоминаю, что в этом часе можно не просто передать свой привет или поздравление на всю страну, но и заказать свою любимую рубрику. Пользуйтесь, присоединяйтесь. Плюс 7 915 0303 567. Ваши послания принимаются в Макс, Телеграм и по СМС. Елена из Москвы поздравляет любимого сына Моисеева Павла с днем рождения. Желает, чтобы все заветные желания исполнялись, все задуманное с легкостью получалось, успехов на работе, здоровья и хороших друзей. Ну а мы, конечно же, присоединяемся ко всем теплым словам. Константин из Казани направляет привет своему папе Егору, желает ему отличного настроения и побольше прогулок на свежем воздухе. Пусть погода тебя только радует, мы тебя очень любим. Светлана поздравляет родителей с годовщиной свадьбы. Мам, пап, вы наш пример любви. Счастья вам и живите еще вместе долго-долго. Игорь из Краснодара передает привет брату Диме, желает ему удачи. Я в тебя верю, ты совсем справишься, пишет он. А Дмитрия привет его сестре Лене, пожелание хорошего настроения и отличного дня. Я по тебе скучаю, поставьте для нее КВН, вот такая просьба. Друзья, присоединяйтесь, совсем скоро продолжим.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда СОК. Город Самара.
4: Именно у нас, в Краснодарском крае, живут борцы, которые завоевали много золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне. Но были и те, кому чуть-чуть не хватило до победы. И так где-то в горном ауле.
5: Как ты посмел привезти в мой дом серебро? Как ты посмел осквернить наш чемпионский род этим презренным металлом?
6: Ну, отец!
5: Что, отец? Ты должен был уйти в ноги и на коленях умолять судей дать тебе второй шанс.
6: Но он провел мне болевой!
5: Он провел болевой не тебе! Он провел болевой всей нашей семье! Дедушке Алхас 150 лет! Он смотрел Олимпиаду, был при смерти! Теперь ему придется жить еще 4 года!
6: Здравствуй, Лоха!
7: Здравствуй, Манана!
6: Асаха, Базяна, Базяна! Слышал, о горе у тебя в семье! Теперь ты понимаешь, что ни о какой свадьбе не может идти и речи?
7: Я все понимаю.
6: Ишь же, баран, ищ.
5: Как ты ему проиграл?
6: Отец, ну я все делал правильно!
5: Что ты правильно делал? Где ты правильно делал?
6: Иди сюда,
5: где
6: правильно...
5: Где ты правильно делал? Да, ты правильно... И что? И все, я тебя победил!
6: Ты меня и в Лондоне победил! Поэтому у меня серебро, у тебя золото! Два золота бы нам все равно не дали!
5: Вечно у тебя отец виноват! Иди вон тренируйся, 4 года осталось всего! Дедушка Алкас вон тренируется уже! Смотри, ему не проиграй!
6: Сам смотри, ему не
5: Чё
6: проиграй!
5: Что ты сказал?
0: Тот самый КВН! Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Кола-кола. Юмор ФМ. Шутки.
1: Очень брезгливый ежик сворачивается в клубок, но не до конца.
0: И песни.

0: на заказ.
1: Ну и, кстати, друзья, в своих самых искренних чувствах вы тоже можете признаться прямо сейчас. Пишите плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм и по СМС тоже можно нам написать. Поздравляю свою дочь Олесю Бриштель с ее 6-м днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья и удачи. Мы с папой тебя любим, пишет Елена. Передайте, пожалуйста, огромный привет из Керчи сыну Григорию. Поздравляю тебя с окончанием школы и получением аттестата. И дочку Веронику поздравляю с успешной сдачей экзамена. Я вас люблю, ваша мама. Иван из Перми передает привет своей девушке Кристине. Пишет: ты мое вдохновение, хорошего тебе дня и побольше улыбок. Катерина из Саранска поздравляет мужа с юбилеем. Дорогой, будь всегда здоров и счастлив. Люблю тебя очень сильно. И Дмитрий направляет своим друзьям, с которыми он прямо сейчас находится на рыбалке. Парни, отличного нам улова и классного отдыха. Поставьте для нас что-нибудь смешное. Реальти-криминальти послушаем прямо сейчас. Друзья, присоединяйтесь. Время еще есть. Плюс 7-915-0303-567.
0: Юмор ФМ представляет
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
4: Гражданка Пчелкина смотрела в подъездное окно в таком коротеньком халатике, что я потерял всяческий контроль над собой. И, незаметно подкравшись к ней, воспользовался ее телом в любовных целях. С чувством глубокого сожаления. Задержанный Кукушвили требовал от продавщицы водки, соленых огурцов и других сексуальных удовольствий. Да, находясь в электричке, я пил водку и матерился, потому что в электричке так и надо. Я не заплатил за свой мотоцикл в трамвае, как за багаж, потому что это никакой не багаж, а мотоцикл. А послать подальше кондуктора мне пришлось, потому что она все 15 остановок паслась возле меня и портила мне нервные клетки. На моем месте мог оказаться любой мотоциклист, у которого вот-вот кончится бензин. К тому же я свой мотоцикл в салоне трамвая заглушил. Это мне плюс. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0. Днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
3: Реклама.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0. Лилия Александровна. ОГРН. 319-911-221-447.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежит.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Друзья, ну и прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках этого юмора на заказ. Коллеги поздравляют Ювкина Максима Владимировича с днем рождения, желают ему здоровья, терпения и, конечно же, встретить настоящую любовь. Пусть так оно и будет. Анна из Краснодара поздравляет сестру Елену с покупкой квартиры. Пусть в твоем доме всегда будет уют, тепло и счастье. Сергей из Калининграда передает привет своему папе, желает ему всегда быть бодрым, мудрым и здоровым, а также отличного настроения и всего самого наилучшего. Ольга из Тюмени поздравляет коллегу с днем рождения, коллегу, зовут Елена. Желает она ей счастья, здоровья, чтобы работа приносила только радость и достойную зарплату. Алексей из Томска направляет привет брату Максиму, желает ему удачи на новой работе и уверен, что он там всех покорит своей улыбкой, потому что он лучший. Вот так. Такая вот братская поддержка. Светлана из Волгограда поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Любимый, спасибо за все эти годы. Я люблю тебя все сильнее, и ты мой мир. Поставьте нам задорного. Да, конечно же, поставим. Поздравляем вас от всей души и всей страной. Ну и ваши сообщения, друзья, кстати, на этом не заканчиваются. В веселом чате продолжу их озвучивать. Пишите плюс 7 915 0303 567. Можно написать Макс. В Макс можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Привет и поздравляю. Поздравления, признания, да, и шутки ваши тоже принимаются. Пишите.
0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе, молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка со зла говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже, ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха-стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщице говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
4: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянск, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.swellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре.
7: Кино с 25 июня.
11: Это же круто!
7: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Юмор ФМ. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Снежинске 17 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: И мы с вами тоже на позитиве, а все потому, что пятница. Рабочая неделя практически закончена, с чем я вас и поздравляю. Пусть выходные пройдут так, как вы этого хотите, и там, где вы этого хотите. Оставайтесь на Юмор-ФМ, наслаждайтесь лучшими шутками и песнями, ну и тогда ваш отдых точно пройдет на ура. Денис Савельев по-прежнему у микрофона. Продолжаем далее. Создаем отличное настроение. Ну и, конечно же, общаемся в веселом чате. Приветы, шутки, поздравления, признания. Все готов озвучить на всю нашу большую страну. Пишите плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. В финале час послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Также впереди у нас Лига городов. Будут лучшие миниатюры телепроекта. А еще насладимся самыми смешными нерекламными роликами. Ну а на старте часа всеми любимое народное скетч-шоу «Однажды в России». Вы слушаете Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
3: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
2: А.
3: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально, не понимаю, как жить, просто не понимаю с этой зарплатой.
2: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн, у меня такая же фигня. Я вон недавно приехал в банк, я хотел просто взять деньги в кредит. Ага. Указал свою зарплату, а они мне говорят, не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч, то есть я им сказал, что я зарабатываю 45, понимаешь? Поэтому ты не один такой,
4: да? Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили. Потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
5: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда. Давайте да? скажем, да. что нас не устраивает наша зарплата.
3: Да.
5: Может,
3: да.
5: и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал.
3: Угу.
5: Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Ну, сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
2: Блин, да. Серьезно, оно меня вообще бесит сильно.
3: Да.
2: Вот он кайфует постоянно.
5: Да.
2: Вот как ни посмотришь его в соцсети, да, он то на Эминеме, вот, то да. на Басте,
3: да.
2: то он вообще еду фотографирует.
3: Вообще.
2: Да? Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
5: Да.
3: Вообще.
5: Я вам офигела.
2: Просто
5: вообще.
2: С целым пакетом. Ну, откуда Ровный. Столько денег у человека? Откуда?
3: Да.
2: На нас экономит.
3: Да.
2: Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что... На прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
3: Так?
2: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна
5: ну,
2: была петь.
5: Ну так давайте ему выскажем.
4: Да. Да. Дэн, ты начни.
3: Да, хорошо.
4: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли.
3: Да.
4: Давай.
3: Ну вы подхватите.
5: Да, да, да. да, да, да, да,
6: да здорово, бедолаги. Да.
3: Без проблем. Сейчас, сейчас.
6: Это я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже? Работайте, работайте.
3: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
6: Разговор? У нас? Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
3: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор как бы.
6: Ну?
3: У нас зарплаты ни на что не хватает.
6: Прям ни на что не хватает?
3: Не, на что-то хватает.
6: Получается, хватает зарплаты.
3: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
6: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично?
3: Ну, да.
6: Ну, все. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис. Да? А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
3: Да.
6: Работай еще, работай.
3: Да, да.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом 5 лет восстанавливаешь самооценку.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Ненецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
2: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ябтунай.
4: О, не может быть! Сам Ябко Ябтунай!
2: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
2: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
4: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
2: Билеты ждут вас на сайте kinoinenцы.чум.
5: В наш цифровой век порой так непросто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
6: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
5: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
6: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
5: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
6: Мобильное приложение «Третьим будешь»
5: с превеликим удовольствием.
6: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.пи.
7: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
8: Так давай споем с тобой, приятель. Поющий дятел, поющий дятел.
9: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
7: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
8: Поющий дятел, поющий дятел.
9: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы. Фестиваль «Поющий дятел».
8: Дружище, дятел, поя не долби.
7: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
9: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
8: Пей, а не долби.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Юмор ФМ.

оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
3: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичешь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
4: И что вы приехали?
3: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
4: Так вы же нам не помогали.
3: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
4: Да, идите в...
3: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
4: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
3: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
5: Мы вам ничего не дадим.
3: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
4: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
3: А кто тут все решает?
6: Ну вот.
3: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
4: Китайские машины?
3: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
4: Это шагомер.
3: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На юморов. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
11: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
12: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН В. 319-211-221-447.
13: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
14: На красивом, элегантном,
15: проходимом и компактном.
13: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
15: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
16: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
17: А дети?
16: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
17: Прямо дома? Моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
16: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
18: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В логической цепочке «мужик сказал, мужик сделал» почти всегда отсутствует «мужик подумал».

0: мы с вами, друзья мои, и не расстаемся, и более того, продолжаем играть в суперигру «Автомобиль за улыбку». Уже в этом часе Николай Фоменко озвучит ту самую автомобильную шутку, за которую можно получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал нашей игры за новым и роскошным автомобилем. Будьте внимательны, не пропустите шутку, обязательно повторите ее, когда я вам позвоню. Ну и все эти подарки отправятся непременно к вам. У микрофона Денис Савельев. Пятница продолжается. Всем отличного настроения. Веселый чат у нас тоже на горизонте. Заходите, подключайтесь. Ну а что касается юмора, его, как всегда, очень много. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, поделится порцией своих смешных анекдотов. А Сатья с юмором ответит на ваши семейные вопросы. Ну а прямо сейчас любимая игра всей страны. Тот самый КВН. Делайте громче, наслаждайтесь. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
3: В эфире плохое радио. Полнолуние. 13 число, пятница, за окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
4: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: могу уснуть спокойно, пока где-то в холодильнике мерзнет еда.
1: За улыбку.
2: Ну вот такая шутка. 3000 рублей можно получить прямо сейчас, отправиться в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку», ну а уже там забрать новый роскошный автомобиль. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою фотографию, если этого еще не сделали. Напомню, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Правила тоже максимально простые. Заходите, знакомьтесь с ними на сайте веселорадио.ру. Ваши фотографии все загружены в Улыбайзер, с огромной скоростью сейчас вращаются. Ну и, собственно, Улыбайзер и выберет нам очередного игрока. Ну и для этого я говорю 3, 2, 1, Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Итак, в эту пятницу пытаться поймать удачу за хвост будет Александр из города Москва. Давайте попробуем ему позвонить. Номер набран, ждем гудки и ждем Александра в эфире Юмор-ФМ. Вот так. Угу. Александр недоступен, где-то, возможно, уже отдыхает, может быть, уехал за город, не знаю. Но в любом случае давайте попробуем еще раз ему позвонить. Итак, Александр, город Москва. Надеюсь, все сейчас случится. Мы услышим гудки. Нет, не услышим. Вот так. Александр, видимо, действительно уже отдыхает. Ну ладно, ничего страшного. Если знаете его, передавайте, что вновь попробуем с ним связаться, когда Улыбайзер снова выберет его фотографию. А такое, как вы знаете, бывает. Ну а его фотография, кстати, остается в нашей игре. Соответственно, ничего еще не потеряно. Все продолжается, как и наша игра. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою фотографию. 3000 рублей можно получить в моменте за повтор шутки. Ну и, конечно же, билет в суперфинал нашей игры. Ну а уже там, в конце этого года, новый и роскошный автомобиль обязательно найдет своего владельца. Пусть им будете именно вы. Удачи!
1: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщения в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
2: Сатья отвечает.
4: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. По-всякому бывает.
3: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
4: а вот это большая проблема.
3: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты, собственно,
4: ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ничего
3: просто
4: ты с этим
3: потом
4: не
3: они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
4: а
3: проблема.
4: С чего ты взяла, что они с другими? Они
3: а я
4: с
3: ними
4: узнаю. Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
3: Нет.
4: Ну, вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как... Нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да? А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Вот это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
3: Конкуренция в плане?
4: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
3: Да, спасибо вам большое.
4: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть,
3: есть,
4: разум 100% где-то присутствует.
3: Спасибо вам большое.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
2: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете.

0: по 5 июля 2026 года дилерский центр «Теннет» приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 мл – 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Фоменко на Юмор ФМ.
3: Заключение хирурга. Задета не только кора головного мозга, но и, так сказать, сама его древесина.

0: Чат. Веселый чат на Юмор-ФМ. Привет и шутки, поздравления, признания прямо сейчас будут озвучены на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, не забывайте подписываться, ну а сообщения принимаются по номеру +7 915 0303 567. Написать нам можно в Макс, можно написать в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение. Дарья поздравляет с днем рождения Курочкину Ксению. Олеся передает привет мужу Владимиру, признается, что очень его любит и направляет также привет дочерям Дарье и Александре. Всем она желает хороших выходных. Кирилл из Омска передает привет своей девушке Лизе. Пишет, что она делает его дни лучше и говорит спасибо, что она вообще есть. А еще очень скучает, кстати. Петр шутит. После ремонта отопления сантехником дядей Колей воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас примерно в 2-3 раза. Привет Алексею Рештову. Желаю ему очень любить свою жену, ведь следующая может быть еще хуже. Вот такое интересное сообщение подписала здесь Виктория. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Дмитрия с днем рождения. С самыми искренними пожеланиями крепкого здоровья. Всего 43 годика ему, уже почти взрослый. Оставайся всегда таким же позитивным и неунывающим. Поздравляет его жена Александра. Друзья, вы тоже пишите. В следующем часе продолжим. Ну а в этом успеем послушать монолог маэстро Жванецкого и анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил.
3: Да вы что, и наш подарок тоже разбил?
2: Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. «Почему вы плачете?» – спрашивает медсестра.
3: «У меня двойня».
2: «И что? Это же прекрасно».
3: «Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?»
0: «Самый лучший Дэн».
2: «Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер».
0: «На Юмор-ФМ». Хорошая погода.
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
7: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в «Джили Планета Авто».
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
0: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поговорим об отдыхе. В Челябинской области ремонтируют дороги к популярным местам летнего отдыха. Вода в реках и озерах Южного Урала достаточно прогрелась для купания. И половина россиян признались, что хотели бы провести все лето на даче. Дороги к популярным местам отдыха ремонтируют в Челябинской области. Сейчас работы ведут на двух участках, которыми часто пользуются туристы. На дороге между Миасом и Златоустом ремонтируют 8 километров. Там уже положили новый асфальт, сейчас укрепляют обочины. Этим маршрутом пользуются, чтобы доехать до озера Тургаяк, а также к базам отдыха и санаториям. Капитальный ремонт продолжается и на дороге Красноуфимск, Арти, Низипетровск, Верхний Уфалей, Косли. На 15 километрах сейчас укладывают основание будущей дороги из Щебенки. Тут прокладывают маршрут к Верхнеуфалейскому водохранилищу. Тем временем Челябинский гидрометцентр сообщил, что вода в реках и озерах Южного Урала прогрелась до 18-22 градусов. Это именно та температура, которую специалисты рекомендуют для купания людям без закалки. Южноуральцам посоветовали выбирать для этого ясную безветренную погоду с температурой воздуха выше плюс 20. В МЧС настоятельно рекомендовали жителям региона отдыхать только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и можно получить медпомощь. Они открыты по всему Южному Уралу. В Челябинске их 9, по 3 на Шершневском водохранилище, Озерах 1 и Смолино. По оценке мэрии, за сезон они могут принять более 100 тысяч отдыхающих. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки. Еще 41% респондентов останутся на лето в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Эксперты отмечают, что летний выезд на дачу – хороший способ отдохнуть от проблем мегаполиса и восстановить эмоциональный фон. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В России есть нефть двух типов. И все прекрасно знают этих типов.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. Так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемную, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату. Он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает, если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уолдорф Астория, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Арбат.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: Вечер пятницы объявляется открытым. Тот самый вечер, когда можно абсолютно все, ибо завтра выходные, и идти на работу нет никакой необходимости. Ну а если вдруг так сложилось, что вы завтра все-таки работаете, оставайтесь на Юмор-ФМ, и тогда любой рабочий день легко и просто станет выходным. С нами весело, с нами смешно и с нами просто хорошо. Меня зовут Денис Савельев, всем большой привет. В этом часе у нас по плану веселый чат. Ваши приветы, шутки и поздравления там обязательно прозвучат, так что пишите их. +7 915 0303 567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале часа Сергей Бурнов оживит фрагмент из романа «Ильфа и Петрова». Николай Фоменко пошутит про вредные привычки, а Гар Дмитриев расскажет самые смешные детские приколы в проекте «Угарный папа». Ну а прямо сейчас вашему вниманию вокальный номер от Стас Ярушина, Надежды Ангарской и Наташи Красновой. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс самые веселые звезды. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Шутки-песни.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. И плюс означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
3: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск.
1: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
3: Правда в жизни? Бывало такое?
2: Да.
3: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем: пора в путь дорогу.
2: У, как страшно. Даже про
4: меня мурашки по коже пошли.

0: Мы собираем на школьные шторы. Школьные шторы чудесные, цены на шторы известные, как они дивно висят, метр по 150. Прошлые шторы девались куда? Не забудь никогда. Школьные шторы.
1: Я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор ФМ.
3: Я так понимаю, дальше надо опять ты.
0: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, Селена прет и меня. Лечит зубы врач с головой коня. О, так, что кто дальше, давай.
1: Так, я, наверное, да. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
0: Просто я в 40 лет, ты когда замуж уже выйдешь? Ну уже сколько? Уже надо,
1: это
0: да?
1: Это реальная жиза.
0: Да. Дай, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что?
1: Что? Что? Глаз? Глаз?
3: Смотри. Давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что? Отвез?
3: Да. Ну подожди.
1: Отвез глаз?
3: Да, подожди, да, я допою.
0: Давай, допою.
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз, а я все сижу.
0: Глаз не отвожу.
2: На Юмор ФМ.
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч. Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, ДАО, КСК, Югория.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было проще.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке: «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». «Нет, именно первым». «Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы». Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. «Пап, ты где отдыхаешь?» «Маш, я лежу в больнице». «Ну, приятного тебе отдыха». Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Лёше 4,5 года. Мама ему говорит: «Лёша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». «Это не ко мне, все вопросы к попе». Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Это что-то с чем-то, с чем, с чем, чем, с чем-то,
2: что-то
1: с чем-то, это
2: что-то с чем-то.
3: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а там внизу Google Maps. Ты же не боишься Google Maps?

0: Веселый чат открывается. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, шуток и поздравлений. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо же по СМС. И не забывайте подписываться. Дмитрий из Дзержинска передает привет Наташе Николаевой из Ардатова. Благодарит судьбу за эту весну и за встречу с тобой, родная. Очень скоро увидимся. Следующее сообщение. Дорогая моя Ира Селицкая, я тебя очень люблю и не могу жить без тебя. Давай, пожалуйста, мири. Это Евгений предлагает. Шутка Макара. Вторую неделю хочется ленивых голубцов, но лениво их приготовить. Скажите, эта лень уже какого уровня? Хороший вопрос. Ольга из Екатеринбурга поздравляет свою сестру с рождением дочки и, соответственно, с новым статусом мамочки. Пусть малышка растет здорово и радует вас каждый день. Дмитрий из Новосибирска передает привет своим коллегам из отдела продаж. Ребята, всем отличной пятницы, пусть она пройдет легко, и всем шикарных выходных он также пожелал. Игорь шутит. Причина моего подозрительного взгляда – плохое зрение. Ну, еще одно сообщение успею прочитать. Елена из Москвы поздравляет маму Ольгу с днем рождения, желает ей быть самой здоровой и счастливой, и пишет, что они ее все очень любят. Пусть этот день будет полон цветов и улыбок. Ну и на этом все, друзья. Оставляю вас в компании вечернего шоу «2 Юли». До конца этого часа Ильф Петров и Бурунов и 5 шуток от Фоменко про вредные привычки.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

FM. Шутки. Маленькая хитрость. Горя грязной посуды быстро исчезнет, если уронить на нее гантельку. И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: вредные привычки.
2: Мужики, помните, женщина – это единственная вредная привычка, которая может бросить вас сама. Если электронные сигареты для тех, кто мечтает бросить курить, значит, электронные книги для тех, кто мечтает бросить читать.
3: Прочитал, что нельзя есть за 2 часа до сна. Так и не смог лечь спать.
2: Любая беседа после бутылки коньяка превращается в утечку информации.
3: Водка горькая, огурцы соленые, сало жирное, а морда довольная.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
0: Реклама. Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Сон делится на медленную и активную фазу. В активную фазу я еще и на работу хожу.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так?» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что, и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 000? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 000. Грабитель арестован, и пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 000 у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
3: «Верно, верно», — сказал Остап, постыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
2: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
1: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
2: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
3: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
2: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
3: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
2: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке».
1: Удивительно, с таким счастьем и на свободе.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
10: Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Абат.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Наша официальная группа в Одноклассниках. Радиостанция Юмор-ФМ. Шутки и песни. Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.
1: Так, собрались, деточкина. Я понимаю, конец
2: песенки
1: рабочей...
2: Песенки спели, мы нормально уже готовы ко всему.
1: Вы готовы, я еще чуть-чуть подсоберусь. Конец рабочей недели, мы уже такие полужили. Но ничего, сейчас включим кондиционер, подмерзнем премиум форму и будем в этой форме все три часа здесь в эфире Юмор-ФМ сидеть, шутить, в игры играть. Ух!
2: Подожди, если ты уже расползлась, то форма будет не очень. Можно тебя помять, чтобы придать тебе вот так вот, да, форму?
1: Ты же друг.
2: Мне нужен совок. Ну, чтобы это замести вокруг.
1: Нет, у меня не сыпется, поэтому совок тебе не понадобится. Ну что, с вами Солнечная, Деточкина, всем здрасте, всем привет. Мы принесли, как обычно, вот эти вот колки и высказывания в адрес друг друга. Тему тоже, опрос у нас есть, все готово для того, чтобы начинать вечернее шоу «2 Юли».
0: «2 Юли» на Юмор-ФМ.

0: FM.
1: И, конечно, напомним, что на самых красивых можно посмотреть. У нас есть видеотрансляция на сайте веселорадио.ру и в официальной группе Юмор ФМ ВКонтакте. Деточкина, как обычно, корчит рожи при этих словах. А я сегодня, мне сказали, что я как рождественский эльф, помощник Санта-Клауса. Вот, зелено-красная.
2: А я тебя сравнила с комсомолкой, потому что, ну, у тебя звезда на животе. Сползла немного с груди. А, ну ладно, в общем, короче, она красивая, а я просто расскажу, какую новость мы нашли и почему у нас сегодня такая тема. Звезда уральских пельменей Илана Юрьева первой позвала будущего мужа на свидание. Актриса говорит, что очень благодарна себе за это решение. Живу свою лучшую жизнь, потому что 13 лет назад я не выпендривалась, а первая позвала его на свидание и даже заехала за ним. Вот так вот рассказала артистка. Ну, действительно, как бы хорошо живет.
1: Ну, и деньги тоже, наверное, сама зарабатывает.
2: Ну, она тоже зарабатывает немного.
1: А, тоже.
2: Более того, она настолько его любит, что даже взяла недавно его фамилию. Напомню, что у нее Юрьева фамилия, а у него Дылдин. Вот какая, ребятки, любовь. Мы решили у вас узнать. Вот вообще, как бы считается, что первые шаги должен делать мужчина. Помните несчастную Татьяну, которая написала письмо Онегину? Нам все время говорили, вот, зря она должна была дождаться его. Расскажите, как вы сделали не так, как принято, и что из этого вышло? Вот в отношениях что-то вы взяли на себя, и все прям сразу заработало нормально.
1: Может быть, не только на себя, а в принципе вообще пошли против устоявшейся системы и сделали по-другому.
2: Вот, рассказывайте нам, будем ждать ваши сообщения ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор ФМ и еще кое-где.
1: Кое-где это в Максе, в Телеграм, и смс-очки принимаются на номер +7 915 0303 567. А, голосовалка. Опрос же у нас тоже есть. Первые шаги должен делать мужчина или женщина, как считаете? Заходите, голосуйте. И пока что большинство, ну, я думаю, что ВКонтакте такая же, да, картина, и в телеге ВКонтакте голосуют за то, что мужчина.
2: Да.
1: Бедные мужики. Только они хотели расслабиться, но нет. А, и большой стендап, кстати, тоже с мужчиной. Прямо сейчас у нас в эфире.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
3: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твоего бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно, мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как кто оказался в этом виноват? Я. Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Сегодня мы хотим в веселом чате поговорить про то, как в отношениях вы сделали что-то, ну, вот не так, как принято. Может быть, вы, девушка, и сами сделали предложение руки и сердца, или просто шли мимо ЗАГСа, взяли его за руку и так, а ну-ка, пойдем. А у него на несчастье с собой был паспорт, и все, и пришлось. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер писать можно в Макс, писать можно в Телеграм и смс-очки.
2: Вот нам пишет Евгений ВКонтакте, что если мужчина заинтересовал женщину, то первые шаги, конечно, делает она, но должна держаться на некотором расстоянии, чтобы мужчина как следует рассмотрел ее и спереди, и сзади, и в анфас, и в профиль. Все женщины так всегда делают.
1: А в зубы он заглядывал?
2: Нет, это издалека. А вот шаг на сближение, ну, то есть, если мужчина заценил все вот это вот, что видел издалека, должен, конечно же, делать мужчина. Мне, пишет Евгений, не нравится, если женщина делает первый шаг на сближение. Решение должен принять я. Но все люди разные, утверждает он, ну и поэтому он, в общем, понимает, что у других мужчин по-другому, и у женщин.
1: Прямо конкурс красоты описал. Теперь понятно, почему мужики так любят на них ходить и смотреть, как женщины...
2: Ну да, издалека, но ходят, а потом
1: в купальниках по подиуму.
2: И с членом жюри кто-то, например, живет уже дружной семейной жизнью.
1: Да, такое было?
2: Да, ну они женились потом на них. Я бы тоже женилась, они красивые. А Ольга пишет, когда, то есть она всех поразила, то есть и пошла против системы, когда на пикнике взяла топор и нарубила дров, собрав вокруг себя зрителей мужского пола.
1: Вот, кстати, такое бывает, да, что ты просишь, а они ничего не могут, ну или не хотят. И приходится брать все, включая топор, вот в эти нежные женские ручки. Надеюсь, после того, как она взяла топор, они сразу же забегали, засуетились?
2: Нет, они просто сидели и смотрели. Это красиво.
1: Не стало страшно?
2: Не, ну может, они издалека смотрели, но в любом случае, представляешь, как красиво, когда женщина рубит лес.
1: Какая картина. Плюс 7-915-0303-567. Еще раз напомню наш номер. Пишите, рассказывайте, как вы однажды в отношениях пошли против системы. Ну, а мы почитаем в веселом чате и порадуемся.
3: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
0: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне цена от 680 тысяч рублей, возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето, дорога, «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
5: «Я такого не говорил».
4: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
5: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
5: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, ты Тыщпищук, очень плохой заемщик денежных средств, ты Тыщпищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, ты Тыщпищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.
13: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
14: Наелся ли я?
15: Ни в коем случае.
16: Ну что, рискуем?
13: Новые города, новый сезон.
16: Поехали!
13: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
17: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
18: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
19: Я в игре? Это же круто!
18: Выбраться из нее гораздо сложнее.
20: Девочка в игре!
18: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
21: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
22: Мы не хмуримся и продолжаем.
21: Новости, от которых хочется улыбаться.
23: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
21: Веселые песни.
23: Поднимите мне зарплату.
21: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
24: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
21: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Летящей походкой Деточкина сейчас ворвется в эфир Юмор-ФМ, но не для того, чтобы почитать ваши комментарии. Они будут, конечно же, тоже, но чуть позже. А прямо сейчас хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Стала известна грибная столица России. Министр туризма Коми Мария Бадмацеренова назвала республику грибной столицей России. Я всегда думала, что столица – это город, но, как говорится, можно смотреть и пошире. А Мария говорит, что только в Коми такое разнообразие грибов, но больше всего она гордится белыми. Кстати, 6 сентября состоится семейный фестиваль дикоросов «Севера Гриб». Прям вот так и называется. Фестиваль «Гриб».
0: Прекрасно.
2: Бадмацеренова добавила, что организаторы не только приглашают собирать грибы, но еще и помогут их приготовить, чтобы гости смогли увезти домой уже баночки с маринованными или солеными грибами. Классно? Сушеные, представь, вот увезти домой.
0: Супер. Жалко, что мы за выходные не успеем далеко же.
2: Почему?
0: Обратно сгонять.
2: Как это не успеем? Может, нас в отпуск отпустят? Грибочек пособираем.
0: Совесть-то имей. В мае только было.
2: Как выбрать самую сладкую клубнику, рассказал агроном Валерий Немченко. Итак, по пунктам. Во-первых, запах. Если не пахнет, значит, не сладкое. А второе, если есть белые и зеленые вкрапления, значит, не сладкое. Свежие эти клубники, когда у них зеленые листики. А вот форма и размер значения не имеют, потому что неровные и мелкие плоды ничуть не уступают сладости крупным. Кстати, это не только к клубнике относится, но и к людям. Вот посмотрите на солнечную. Неровный и мелкий плод, а такая сладкая. Я просто расхваливаю тебя будущим женихам.
0: Гадости какие, говорит.
2: Москвичи подсели на нишевые кафе. Как правило, это просто окно в стене, откуда выдают твой заказ. Нет ни столиков, ни официантов, но выстраиваются огромные очереди. И вот москвич Петр Малюк решил открыть свое собственное нишевое кафе. Заказ люди делают по СМС, а он его спускает на веревочке с балкона квартиры, в которой живет. Живет на 5-м этаже и спускает пирог вишневый, который он сам печет по рецепту из сериала «Твин Пикс». Еще и может кофе заварить, но там придется подождать, потому что он его ногами спускает. График работы кафе у Пети очень свободный, но в первый же день собрал

0: Власть толпа. Он просто в соцсетях написал: «Я открываю кафе», и все пришли, потому что оно нишевое. Всем захотелось пирога с балкона. А, кстати, он говорит, что очень понравился ему опыт, он будет повторять. Юль, вот ты даже ниже живешь. Ты бы могла тоже испечь какие там из гнилых бананов.
1: Вот смотри,
0: ты обещала,
1: Юль,
0: печенье. Где?
1: Ты в выходные едешь за грибами, привозишь мне, и я делаю
0: пирожки. И мы травим людей. Нет, давай уж лучше по вишне ударим, ею сложно отравиться.
2: Деточкина. Свободу, Юлия!

0: У нас никто не злится, у нас все радуются, потому что пятница, конец рабочей недели. Кто-то уже дома, потому что я сюда ехала. Вагоны метро переполнены, люди уже с работы, а я только на. Но ничего, кто-то еще продолжает трудиться, поэтому мы развлекаем вас собою, солнечную и деточкиную, и опросом, который висит в телеграм-канале и ВКонтакте.
1: Мы решили сегодня узнать, первые шаги должен делать мужчина или женщина. И вот ВКонтакте большинство, 67%, голосуют за то, что первый шаг должен сделать мужчина, а потом уже как пойдет.
0: 89% в телеграм-канале тоже голосуют за то, что, конечно, первые шаги должен делать мужчина.
1: Серьезно?
0: Что, глаза обратно засунь, что вот ты так удивилась?
1: Я удивилась, потому что в телеграм-канале в то же время пишут, что вы что, должен делать шаг тот, кому это надо, тра-та-та-та, но это в комментариях.
0: Ну, это мужики пишут, да? Вот вам надо, типа, вы и делаете. Заходите, голосуйте, а в комментариях рассказывайте, что вы сделали не так, как принято в отношениях, и что из этого вышло. У нас же по расписанию спортивная рубрика.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
3: Гол! Штанга!
4: Поздравляю! Наша сборная в очередной раз порадовала болельщиков. На этот раз она порадовала финских болельщиков. Джики бьет штрафной, и футболистам, у которых еще нет потомства, не рекомендуется вставать в стенку. А вот на поле, откровенно говоря, идет дождь. Смотрите, какая занятная ситуация. Защитник Кокоев пристроился сзади к Чалову, но у него ничего не получилось. Ай-яй-яй, Тамази разбил голову Коко. Можно сказать, он Коко голову раскокал. Хорошо, что это был не нигерийский защитник Йобо. А то напрашивались бы совсем другие аналогии. Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить. Ну что тут скажешь, это футбол! И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше нуля. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше нуля. Днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.

0: и выиграй автомобиль!
1: Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Обещали сыграть, вот, пожалуйста. Это шутка, которую нужно запомнить, а потом повторить, когда мы до вас дозвонимся. Но звонить мы, конечно, будем не каждому встречному, поперечному. А кому, Юлечка?
3: Только тому, кто смог загрузиться в наш улыбайзер и тому, кто успел это сделать вот до этого момента. Потому что, если вы прямо сейчас, когда мы говорите, делаете фотографию улыбающуюся, это очень хорошо. Заходите на сайт веселаярадио.ру и загружайтесь. Но играть мы будем с теми, кто уже успел попасть в улыбайзер и уже там крутится. Но для этого сначала придется остановить нашу шайтан-машину. Давай же, Юлька, скажем волшебные слова.
2: Без меня не можешь?
3: Нет.
2: Ну давай.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: И нам выпадает Анна из Чайковского. Мы сейчас позвоним Анне и спросим, любит ли в Чайковском чай или что-нибудь.
2: Или любит ли в Чайковском Чайковского.
3: А, ну да. Или кого-нибудь.
2: Оригинальный вопрос, правда?
3: Да.
2: Давай лучше что-нибудь другое. А что именно, мы спросим у Анны. Подумаем, пока дозваниваемся. Звоним нашей слушательнице Ане.
3: Так, смотрим Чайковский.
2: Как это так? Что это такое? Предлагаю перезвонить. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Давай.
2: Давай еще раз звоним. Анечка, пусть у вас не будет занято.
3: Но у нее занято, тем не менее.
2: Увы и ах.
3: Да, но Аня остается в нашем прекрасном улыбайзере. И вполне возможно, мы позвоним еще разок этой девушке. А может быть, позвоним какой-нибудь другой девушке. А может быть, вообще какому-нибудь мужчине. Заходите на сайт веселыйрадио.ру. Вступайте в нашу игру и боритесь за суперский приз. Автомобиль.
2: Приз у нас действительно суперский. Получить его легко, зарегистрировавшись на сайте веселоярадио.ру. Вот видите Фоменко, на него жамк. И, пожалуйста, в следующий раз мы звоним уже вам. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждом для порции макарон Макфа Wellness.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор

0: Юмор FM.
1: Мы продолжаем свое шоу «Солнечное». Это я, Деточкина, это она. Всем привет, вечер добрый. И не забывайте заходить в видеотрансляцию, потому что как только говоришь про Деточкину, она сразу начинает вот какие-то дорожек крутить. Сделай.
2: Это я как? разминаюсь перед тем, как сказать, какую тему мы сегодня
1: обсуждаем. А я
2: думаю, ты
1: уже кого-то изображаешь. Так, тебе прям даже страшно стало.
2: Ну... А что, в зеркале не пугаешься же? Короче говоря, друзья, мы сегодня обсуждаем вот какую тему. Кто должен делать первые шаги, мужчина или женщина, подумали мы. И вот расскажите, как вы сделали не так, как принято. Пошли против всех этих стереотипов, установок. И что у вас из этого получилось? Ну, бывает такое же, что ты такой думаешь, ждешь от мужчины какого-то там поступка. Цветы, например, он тебе должен купить, ты думаешь. А
1: дай-ка
2: он не покупает.
1: Сама, да, да? И покупаешь миллион алых роз.
2: А он потом такой устраивает скандал. Кто это тебя подарил? Он не верит, что ты сама себе можешь купить
1: цветы. А, нет, а я думала, она идет и ему дарит цветы.
2: В нос вот так.
1: А, кстати, интересно, есть ли мужчины, которые любят, когда им дарят розы?
2: Ну, можно какие-нибудь другие мужские цветы подарить. Герберы.
1: Плюс 7-915-0303-567. Ждем сообщения от всех и от мужчин, и от женщин. Что вы сделали не так, как принято в отношениях? Писать можно в Макс, в Телеграм. СМС-очки тоже ждем. И не забывайте голосовать. Телеграм-канал Юмор-ФМ и в группе ВКонтакте. Очень простой вопрос. Как вы считаете, первый шаг должен делать мужчина или женщина? Вот, голосуйте.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Короткая дорога к вашему хорошему настроению в пятницу вечером – это рубрики «Юмор-ФМ». Поэтому в этом часе мы подготовили для вас все самое лучшее и прямо самый классный номер Лиги городов, отборный, появится обязательно.
1: Будет рубрика «Деточкины не виноваты». Я расскажу, кому подарят целую компанию, очень успешную американскую компанию, готову подарить всего за одно фото. Что за фото? Совсем скоро узнаете.
0: Не рекламу тоже мы поставим в этом часе для хорошего настроения. Ну а прямо сейчас у нас в эфире шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на веранде».
3: Привет, ребята! Привет! Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь. Делала вид, что ее нет. Стерва старая нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже?
4: Вон QR-код, там меню.
3: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
5: А что случилось?
6: Да.
5: Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
6: Просто у нас сейчас с Катей digital detox.
3: Да.
6: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов там, ну и все эти штуки.
4: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки-сердечки некрасивым детям своих друзей.
5: Это обязательно.
6: Да в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
3: Абсолютно
6: от которой
3: лишняя.
6: Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года карминовый красный. Угу. Либо Viva Magenta, да?
5: А, да, реально, я загуглил.
6: Вот, это
5: да.
6: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
3: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
6: Да.
3: Правда, очень здорово.
6: Mm-hmm.
3: Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
6: Прости, пожалуйста.
3: Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
5: Ты серьезно?
3: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
5: Да, точно.
3: Вот, все. Это
4: ребят,
3: все
4: вы что, угораете?
5: Нет.
3: Абсолютно нет. Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
6: Сейчас нормально.
3: Классно.
6: Да.
5: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья Запашные?
6: Не надо нам это говорить.
5: Нет, я просто...
6: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это рассказывать.
4: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
3: Да ну хватит, ну мы же попросили.
5: Да, у него вот такая шишка была. Только плоская.
6: Пожалуйста.
3: Нам не
6: Тимур,
3: надо
6: пожалуйста,
3: все это знать.
6: Мы не хотим это знать.
5: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
3: Да,
6: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
5: Да,
6: не надо рассказывать.
5: Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча.
3: Да. Да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите, что нового?
2: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Юли на Юмор ФМ.
1: Какие интересные предложения поступают в пятницу вечером от наших коллег, но пятница. В принципе, все уже немножечко того, но мы с Деточкиной еще держимся и читаем ваши комментарии.
2: Вот нам пишет наш постоянный слушатель Ярослав, который пишет, что на танцевальных фестивалях всегда не хватает партнеров, поэтому в чате я написал: «Составлю компанию на фестиваль за жилье». И тут же мне написала женщина, готовая оплатить мою поездку на фестиваль. Все оказывается вот так вот просто, понимаешь? Вот он обычно же за женщин платит, а тут фигакс и за Ярослава готова заплатить, лишь бы только не жил у них.
1: Пишет Светлана, она вот так прям зашла с козырей: «Тимофей сделал предложение моим детям». И нам остается лишь догадываться, что Тимофей, видимо, не чуждый ей человек. Вот. Короче, он сделал предложение не Светлане, а ее детям. Знаешь, какое? Он спросил их: «Хотели бы они, чтобы их усыновили?» Я с удивлением заметила, что мы еще не женаты, чтобы ему дали разрешение на усыновление. А дети дали, да. «Тогда в чем дело?» — говорит он. «Паспорт с собой, едем сейчас же». Ну и все, вот так произошло.
2: Они поженились, но он усыновил потом детей-то?
1: Здесь
2: или это продолжение, был такой заход тонкий?
1: Продолжения истории нет. Это, знаешь, как кино. Бывает с открытым финалом. Додумывай сам. Но, в принципе, ход же неплохой. То есть не тебе делают предложение, а вот бегают,
2: кстати,
1: у тебя
2: там мелкие. У нас тут написала девушка, что ни он, ни она не делали друг другу никаких шагов сближения, а просто дети, дочка их свела. Ну, как свела, не рассказала, потому что, ну, расскажите, нам интересно.
1: Дочка нас связала тайною нашей стала. Рассказывайте, как вы пошли против системы, так сказать, в отношениях, сделали что-то не так, как принято, и что из этого вышло. Плюс 7-915-0303-567, напоминаем наш номер. Писать нужно в Макс смс-очками и в Телеграм, а в эфире не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Доктор, не пойму, что со мной. Вот как сяду, так и сижу, а вот лягу, так и лежу, и лежу. Или знаете, или бывает встану, так и...
4: Постойте, голубчик, ваш случай понятен, но классическая медицина здесь бессильна. Вам поможет только новая, набирающая популярность процедура мультиоптиглюкопультипептия.
3: Мультиглюкипульти... что?
5: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр приглашает всех, кто как сядет, так и сидит, как ляжет, так и лежит, ну и так далее, пройти процедуру мультиоптиглюкопультипептии под наблюдением ведущих мультиоптиглюкопультипептологов. Зарядиться энергией и обрести второе дыхание. Ух.
3: Простите, а это не больно?
5: Ничего не больно. Вся страна довольна.
6: Зажуйский национальный мультиоптиглюкопультипептический центр. Встань и иди.
0: Не реклама. Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет. Фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова. От режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерегази Небзейнапова и Кабаланды Шалахметбельдыев в фильме «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
7: Аленушка, мен ишким келеди.
8: Иванушка, ишпенис, козленочком баласын.
0: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жақында барлық кинотеатрларда. 16+. Шектеу.
4: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
9: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
4: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием, вылечим, выходим и отпустим на свободу.
10: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
11: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
9: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
12: Сообща, спасем клеща.
13: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
5: 6+. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Только попав в новых китайских джинсах под дождь, Катя убедилась: одежда красит человека.

0: 9 000 рублей.
1: Ну а кое мне зуб тираннозавра? Я сама реликт, Юль.
0: Ну вот, как раз ты будешь реликт, носит зуб реликта. А потом когда-нибудь через миллиард лет кто-то будет твой зуб носить в своем смартфоне. В Китае появились круизы в никуда. На 3 дня в выходные можно сесть на корабль и забыть о всех проблемах. Корабль будет болтаться в море, а пассажиры смотреть стендап-комиков, магические представления, посещать тематические вечеринки и поздние ужины. Очень расслабляет, и не нужно брать дополнительные дни отпуска, поделилась одна из туристок. И, кстати, говорят, средний возраст пассажиров круизов в никуда составил 47 лет. Mm-hmm. Ну, то есть там нормальные такие платежеспособные граждане. Миллиардер Тим Бойл пообещал отдать свою компанию за одно фото. Бойл написал открытое письмо в «Нью-Йорк Таймс» и адресовал его тем, кто верит в плоскую землю. «Я приглашаю вас сделать то, что никто в истории еще не делал – найти край земли. Если вы действительно его найдете, сфотографируйте и отправьте нам, и у вас будет все, что принадлежит компании». Итак, в приз входят манекены, кофемашины, снегоступы, офисные растения и чучело бобра.
1: В смысле, все, что не нужно, нашли в сарае?
0: Не знаю, ну то есть, что у них есть, то они отдают. Ну, правда, говорят, что еще 100 тысяч фунтов дадут сверху, тоже неплохо. Край земли должен выглядеть как отвесный спуск, бездонная пустота, облака, низвергающиеся в бесконечность. И теперь все ждут ответа от Юрия Лозы. Мне кажется, он уже выехал куда-то, где он видел край земли.
1: Кого там?
0: Бобра.
2: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Это вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И мы, наверное, хотим напомнить нашим слушателям, что нужно зайти на сайт веселоерадио.ру. И там что сделать, Юлечка?
1: Там нужно проголосовать в нашем Юмор-ФМ-чарте. Кстати, уже в ближайшее воскресенье в 11 утра на Муз-ТВ красавица Елена Борщева расскажет, кто же победил в этом самом чарте. И все благодаря нам, тем, кто ходит и жмет на лайки.
0: Благодаря нам, кто напоминает, и благодаря Деточкиной. Конечно, я считаю, что все артисты просто должны к ней на поклон ходить. Потому что каждый четверг, каждую пятницу она заходит на сайт и голосует. И сегодня она...

0: отдаст свой драгоценный голос.
1: Костя Лакостера отдам свой драгоценный голос и хочу, чтобы он пришел к нам в эфир. Ну и что, он мне нравится, как мужчина и человек.
2: А то есть ты так вот его зазываешь, да, чтобы он пришел гостем. Каждый раз будешь на него жамкой до тех пор, пока он не придет.
1: Точно, именно все угадала.
2: Заходите и вы на сайт веселаярадио.ру, голосуйте за треки, которые вам нравятся, а в эфире «Лига городов».
3: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
4: Лига городов. Это Лига городов.
3: Лучшие миниатюры проекта.
4: Лига городов.
3: На Юмор ФМ.
5: Это Лига городов.
3: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
6: Демис, подожди. Один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
7: У вас гитара есть?
6: Есть.
7: Блин. А грустные лица, вижу, я вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами. Пласт один культурный

черствуей, как сердце нашего жестокого щури. А если

0: январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа. Это инвестиции в страну.
2: Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
5: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
6: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Сатке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вашу, вроде бы обыкновенную девушку, денег уходит как на красивую, значит, она умная.

0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
1: Возвращаемся в наш веселый чат с вашими комментариями. Сегодня вы рассказываете, как вы сделали что-то не так, как принято обычно в обществе, в ваших отношениях, и что из этого вышло. Елена вот рассказывает, что на первом свидании она случайно назвала парня именем своего бывшего. А он не растерялся и назвал ее именем его бывший. Вот так до сих пор и живем, поддерживая легенду, периодически называем друг друга другими именами.
2: Как классно, хорошая история, мне понравилась. Ирина пишет, что все зависит от ситуации. Если женщине за 40 и куранты уже давно пробили, то она должна идти напролом, как лось по кукурузе. Так что делать первые шаги, как написано в вопросе, должен женщина.
1: Ну, не согласна.
2: Ты не хочешь идти, как лось по кукурузе?
1: Да, как лось по кукурузе, так она же всех распугает.
2: Ну и что?
1: Но к тому же у нее так громко куранты тикают.
2: И самый смелый
1: все будут
2: останется.
1: Разбегаться за километр, услышав.
2: Ну, самый смелый или глухой останется и сам виноват.
1: Ну да, говорится же, хоть какой-нибудь уже кривой, косой, глухой. А Ольга пишет, вот вы, девочки, говорили про цветы, а мне будущий муж на первое свидание принес банку соленых огурцов, потому что знал, что я их обожаю. А потом вместо вот этого конфетно-букетного носил огурцы регулярно. Видишь, кто-то цветы дарит, женщина пытается подкупить, а кто-то раз и огурцы.
2: Слушай, я бы вот рано или поздно возненавидела огурцы. Это что получается? Ну, на все вот так вот даты, когда там дарят колечко, там, не знаю, еще что-то, цепочку красивую золотую, тебе будут дарить банку огурцов.
1: Ну, ты бы возненавидела, а Ольга нет. Почему Ольга должна быть такая, как ты? Понимаешь? Она Оля, а не Юля.
2: А если бы была Юля, то
1: у нее помидоры. Палочек, Юля.
2: Помидоры. Лучше, чем огурцы.
1: Плюс 7-915-0303-567. Это наш номер. Рассказывайте свои истории в Телеграм, в Макси и смс-очками. А что вы сделали не по общепризнанным правилам в ваших отношениях и что из этого вышло? Ну и, конечно, голосовать не забывайте. Опросы все в Телеграм. В канале Юмор ФМ и ВКонтакте в нашей группе. Кто должен делать первый шаг, мужчина или женщина?
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И завершаем рабочую неделю весело, бодро. Мы с Деточкиной, по крайней мере, еще бодры и веселы в эфире Юмор-ФМ. Всем привет, всем вечер добрый.
2: Привет, и сегодня мы устроили спор между мужчинами и женщинами. Мы спросили, вот прям голосование такое, первые шаги должен делать мужчина или женщина? Пока большинство голосует за то, что все должен делать мужчина, но есть такие люди, которые не стали дожидаться от него вот каких-то решительных действий, а взяли и сами такие сделали, что хотели. Вот нам одна девушка написала, что она на госуслугах подала заявление в ЗАГС, а он ее отверг.
1: Серьезно?
2: Да, пожалуй. Ну, хорошо. Знаешь, она бы ждала.
1: Подожди, а что,
2: много
1: вот реально
2: лет.
1: Вот это так сейчас делается?
2: Да, там можно отклонить просто и все. Но он зато ей показал, что он не готов. А то бы вот время тратила на него 5 лет. Часики-то тик-тик, как известно.
1: Ну, а он вдруг подумал, что это мошенница.
2: Попробуйте еще раз подползите к нему с кольцом лично.
1: Нет. Нет. Интересно, конечно. О, удивительный современный мир. Плюс 7-915-0303-567. У нас по старинке можно смс-очки отправлять. Ну и, конечно, без Макса никуда. И Телеграм, если работает, вот сюда отправляйте свои комментарии. А еще голосовашка в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте. Мы спросили, должен мужчина делать первый шаг или женщина. И большинство, конечно, голосуют за мужчин. Чего уж там.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

сел и стынет ужин на плите. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять.

0: Юлии почитает ваши комментарии обязательно, так что пишите их. Ну, а еще поставим разные классные рубрики. Мы, деточкины, не можем уйти на выходные без его сладкого голоса и напутствия, поэтому обязательно послушаем в этом часе самого лучшего Дэна.
1: Будет рубрика «Деточкины не виноваты», где я расскажу интересные истории про пожилых людей и не только людей, конечно.
0: Ой, про нас!
1: Да.
0: Как приятно. Целый выпуск новостей будет посвящен нам, стареньким. Сатья с юмором тоже в нашем эфире. Совсем скоро будет раздавать жизненные и смешные советы. Ну а сейчас КВНчики.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
2: Команда «Русская дорога», город Армавир.
4: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
5: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
6: Пушка!
7: Здоров, бро!
8: Привет, чувак!
7: Как всегда, руку не дает.
8: Помнит!
4: Да.
8: Помнит!
4: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда!
8: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай, мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
4: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
8: Да! Поехали, первый трек давай.
4: Поехали!
9: Этот трек про МОК.
4: Международный олимпийский комитет?
9: Не, про гидромедцентр.
8: Да!
9: Поехали! Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
8: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
9: Да, точно. Shadow of the Sky.
4: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
8: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
9: Мы согласны.
8: Конечно.
4: Так пошли вон отсюда, быстро.
9: Бро, подожди, мы реально классный коллектив.
8: Да.
9: Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
8: Да, как на веселых, так и на грустных.
4: В смысле?
9: Смотри, слушай, поехали. Такой красивый,
8: но
9: перестал дышать.
4: Что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
8: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
4: Второй?
8: Нет.
4: Третий?
8: Нет.
9: Бро, еще пару попыток, он угадает.
8: Пусть пытается.
4: Так, пошли вон отсюда.
8: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
9: Поехали. Всем. Два нуля, три четверки, две единицы.
8: Да, записывайтесь в мою манку на ресницы.
9: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
8: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
9: Это Shadow of the Sky.
4: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
8: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
4: Пошли вон отсюда, быстро.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
10: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо не то, что на 30-летие бабушка дарит тебе 1000 рублей. Хуже другое. То, что ты на них реально рассчитываешь.

0: FM.
1: Возвращаемся к комментариям наших слушателей. Ну а сегодня мы решили узнать, как вы сделали что-то не так, как все, то есть пошли против течения или обманули систему в отношениях, а из этого все равно что-то интересное, а может быть, наоборот, смешное вышло. Рассказывайте нам. +7 915 0303 567 наш номер.
2: Надежда вон говорит, что первые шаги обычно сама делала. Начинала сама общаться. Вот и мужа заметила однажды на сцене среди молодых исполнителей. Потом нашла ВКонтакте, завязался разговор, потом еще концерты. Ну, она приезжала, они там общались вживую, за кулисами.
1: А она не боялась, что у него таких вот, как она, поклонниц?
2: Да, но те, видимо, ждали от него первых шагов. А Надежда переехала к нему в Москву, где и поженились.
1: Я тебя умоляю, группис никогда не ждут первых шагов от молодых исполнителей. А у нас, кстати, тоже есть одна знакомая, да, которая также поступила.
2: Да, понравился, она просто ей переехала парень к нему в Москву.
1: Благо,
2: сразу.
1: Не солист, а гитарист, на них как, ну, как бы реже смотрят, а они там все-таки номер 2 или 3.
2: Выбирайте барабанщиков, тоже хорош. А, нет, лучше звукорежиссеров, они много зарабатывают.
1: Серьезно?
2: Я сейчас с коллегой разговаривала и узнала вообще.
1: Ого! А Катерина пишет, бывший послал. Грустить не стала, написала знакомому, которому 20 лет не видела. А просто поехали, отдохнем, типа вот тут мне так вот грустно. Он решил ее поддержать, слетал с ней, и все, через год вышла за него замуж. Вот так вот, девочки, понимаете, нужно просто...
2: А
1: какому-то забытому контакту, да, рандомно открываете адресную книгу. Кто вот это?
2: Можешь завтра на Мальдивы со мной поехать? Я бы, знаете, не отказалась, если бы мне сейчас кто-нибудь написал из бывших.
1: Ёль!
2: Извини, Алексей, но очень хочется на Мальдивы.
1: Она не поедет ни на какие Мальдивы. Это она, знаете, только бла-бла-бла. Все мы можем говорить, но не делать. Поэтому говорите, рассказывайте свои истории. Можно даже немножечко приукрасить. Что вы сделали не так, как все, не так, как принято обычно в отношениях, и из этого что-то вышло. Рассказывайте в телеграм-канале Юмор.ФМ, в нашей группе ВКонтакте, а мы почитаем в веселом чате. И, конечно, напоминаем, что у нас продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку», и нам отчаянно нужен еще один суперфиналист.
2: Да, мы очень хотим суперфиналиста, но выберем его только из тех, кто зайдет на сайт веселыйрадио.ру и загрузит свою фотографию с улыбочкой, разумеется, туда, прямо в игру. Вступайте в игру уже сейчас, а играть будем в любой момент, можем прям... через секунду.
1: Как нужно улыбнуться, я показываю в видеотрансляции. А в эфире без видеотрансляции «Сати с юмором».
0: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Василий, менеджер из Первоуральска, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. Моя жена постоянно говорит мне, что я изменяю. Хотя это не так. Немного задержался вечером. Дома сразу вопрос. Ну где шлялся? Телефон пропиликал. Сразу кто пишет? Бабы твои. Пароли я дал от телефона. Секретов никаких нет. Но когда постоянно обвиняют в том, чего не делал, очень неприятно. И иногда задумываюсь, может, правда завести любовницу? Скажите, как еще же не объяснить, что никакой любовницы у меня нет и не было? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
4: Никак. Никак. Она просто сливает на тебя свои страхи, свои переживания. Ну, как правило, вы же знаете, что эта ревность, она без... какая? Беспричинна. Беспочвенно. Но я бы, например, если бы консультировал там мужчину, спросил, скажите, пожалуйста, а как у вас выстраивались сексуальные отношения с этой женщиной? Как вы думаете? На каком свидании они, скорее всего, переспали?
5: На третьем,
4: конечно. В Первоуральске на третьем, конечно. Вопрос, как вы думаете, кто был инициатором секса?
5: Мужчина,
4: да. Запомните и дочерям расскажите. В 99% случаев инициатором секса является женщина. Мужчина, он даже часто не бывает инициатором собственной эрекции. Ничего себе. Кто дает разрешение на секс? Женщина, инициатор, конечно. Женщина, естественно. И вот женщина понимает. Я встретила Василия. Василий был в легком подпитии. Да? Он как раз шел с работы домой, немножко задержался. Я как бы его схватила, утащила в свое семейное гнездо. Там мы сотворили сексуальное какое-то чудо. И так узнала мама моего отца. Приблизительно вот так. И теперь она чудесно понимает и знает, что Василий очень, ну, легок напередок. Очень легок. И она теперь знает, что если у Василия в организме 50 грамм коньяка, и он видит вот это вот желе, то сразу же он склонен к этой истории. Поэтому она будет вечно его подозревать. А как вы думаете, Василий ее подозревает? Да у него просто нет времени подозревать. Он все время защищается. Он прячется. Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина найдет себе другого. Сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы. Да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Песни Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская. Ой.

0: слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
1: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
2: Я в игре? Это же круто!
1: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
2: Алло, игра!
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+. Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.

0: вы поняли где. А, начнем с хорошей даты. 194 года исполнилось самой старой черепахе в мире по имени Джонатан. Хотел сказать солнечная, но она не самая старая черепаха в мире. Она еще очень даже молодая по черепашьим меркам. Реликт на лапках уже давно герой книги рекордов Гиннесса, и с каждым годом только наращивает свое достижение. Джонатан – представитель вида гигантская черепаха Альдабра. Альдабра, вот так правильно говорить. Он родился еще в 19 веке, а точнее в 1832 году, живет на острове Святой Елены и считается старейшим из ныне живущих наземных животных. Полностью утратил зрение и обоняние, но по-прежнему проявляет интерес к самочкам.
1: Че себе, он же Наполеона ж поди видел.
0: Нет, Наполеон я прям погуглила. Да? В 21-м году он умер, а этот в 32-м родился только.
1: Чуть-чуть.
0: Да, может быть, это реинкарнация. А вот знаменитый дуб Робин Гуда в Шервудском лесу убежал по радуге. Ну, если можно так говорить про деревья. Короче, он засох. Дерево 1200 лет, и этой весной оно впервые не выпустило листочки. Точная причина гибели неизвестна, но, как обычно, винят туристов, которые вытоптали все под деревом, и это, мол, мешало корням нормально питаться. Кстати, в местном лесничестве заявили, что рубить дерево не будут. Оно останется стоять как памятник самому себе. Ну, просто без листьев. Зато топтать теперь можно активнее, ничего там не бояться повредить. Мне кажется, это очень даже нормально. Дама из Уфы тоже прославилась в соцсетях благодаря своей борьбе с уличным музыкантом. Женщине не понравилось выступление певца под гитару, и она попросила его прекратить. Мужчина продолжил выступление. Тогда она сходила в магазин, купила пакет пшена и рассыпала лакомство вокруг деятелей искусства. Прилетели голуби, клевали деньги, короче, загадили гитару, концерт пришлось остановить.
1: А жестоко.
0: Все... Почему? Потому что художника в нашей стране может обидеть всякий. Всякая женщина, которой не нравится песня под гитару. Нам вот солнечные тоже не очень нравится песня под гитару, но мы же все равно как бы никому не сыпем пшена в карман.
1: Более того, я вчера остановилась на ВДНХ, специально Деточкиной поснимала песни под гитару, которые она не любит.
2: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: Да, очень хотелось бы, конечно, уже лето на губах, а не вот то, что происходит в Москве последнюю неделю. Но давайте не будем о холодной погоде и дождях, и давайте обратимся к нашему опросу. В телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе ВКонтакте мы сегодня спросили, как вы считаете, первый шаг должен сделать мужчина, ну, если он хочет завести отношения с прекрасной дамой, или дама должна сделать сама, не дожидаясь, пока он там что-нибудь себе в голове решит. Короче, большинство, 89% в телеге голосуют за то, что, конечно, первые шаги должен всегда делать мужчина.
1: И 83% ВКонтакте согласны, абсолютно тоже считают, что мужчина всем должен.
0: Некоторые настолько считают, что мужчина всем должен, что даже комментарии писали вместо того, чтобы просто проголосовать. Ну а вот в комментариях мы спросили немножко другое. Что вы сделали не так, как все вот пошли против правил в отношениях, и что из этого вышло? Почитаем скоро, а сейчас самый лучший он.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
5: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
6: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну, прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят: «Ну вот, сынок, поздравляем, первый раз в первый класс, давай там». Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит:
7: «Пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули».
6: «Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно».
7: «Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый».
6: «Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь, это даже не эконом».
5: Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. «Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели». «О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник».
2: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии. Несмотря на то, что пятница, вечер, нам бы с Юлькой по домам отдыхать. Но нет, мы любим свою работу, любим вас.
2: И поэтому пойдем через 2 минуты по домам.
1: Юля, ну как бы, может, не все знают, что мы через 2 пойдем. Зачем палить контору? Короче, мы сегодня у вас спросили, что вы сделали не так, как обычно принято в отношениях, а вот сломали систему, и что из этого вышло. Алена говорит, мы пошли против системы. Я плачу за квартиру, он готовит. В итоге квартира оплачена, а еда... Ну, еда какая-то существует. Ведь главное равноправие, пишет она.
2: О, я знаю, какая еда существует. То одна мама привозит баночку борща, то вторая, наверное, подвозит.
1: Потому что Юля тоже хотела пойти против системы, но получается, что она и за квартиру платит, и готовит, и...
2: Потому что я ответственный человек. Евгения пишет, что он очень робкий в женских делах, как он выразился. И, как говорится, я не трус, но я боюсь. Но если человек мне нравится, я сразу делаю подарки. Вот и с женой познакомились, и я сразу купил ей импортную розовую кофточку. И подарил. И что ты думаешь?
1: Она пошла на ней на пресс-конференцию Филиппа Киркорова?
2: Нет, она ее сносила до дыр. И, короче говоря, в итоге они поженились. Понимаешь? Не нужно вот эти вот цветочки всякие дарить. То есть, дарите розовую кофточку.
1: Подожди, это было так, ну, как бы установлено, что вот, милый, нам уже пора жениться. Вот когда сносишь до дыр, вот тогда.
2: И она сносила до дыр. Это
1: произошло. Кстати, многие сегодня писали, что они как бы поломали систему в том смысле, что у них мужчина сидит в декрете с детьми, а женщины работают. У таких прям сообщений несколько.
2: Да? Но, а мне никто не написал такое.
1: Ну, по-моему, уже даже в нашем государстве уже официально это разрешено, да?
2: Так никто не запрещал, просто никто и не хотел. Давайте вот с этого начнем.
1: Подожди, нет, никто и не платил. А теперь вроде как выплачивают.
2: Как это? Ну, всем платят декретные.
1: Ладно, разбираться в этом не будем, потому что уже мозги отказывают, ибо выходные впереди. Всем отличных выходных. Вернемся в понедельник и наше всем традиционное.
2: Вернемся
1: пока.
2: Во вторник. Пока.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз. Роба-няня.
1: Я робот Володя.
3: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
4: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня в кино с 18 июня 6+.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17 лет, класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду. И пойду на рву я огуречков. Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, au revoir.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если поменять местами пару букв в имени Наташа, то получится Шатана.
2: Ярко звезды светили.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
2: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
2: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет».
1: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

против. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, чёрт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян и снова пишу, но сотру сообщения. Чувства остались.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться действительно уже поздно.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: FM. Шутки.
1: Что значит, вы меня не берете на работу? Я что, зря 2 дня не пил?
0: И песни.

0: шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Неделю назад купил себе гантели. И уже два раза на них посмотрел.
3: Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?
4: Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чувство собственного превосходства.
3: Девушка, которая не ест после 6, выпила котлету.
5: Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. В Магнитогорске, Озерске и Южноуральске плюс 25. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Кыштыме 23 градуса выше 0. В Карталах, Троицке и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем

0: переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый южный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу в Снежинске и Златоусте плюс 24, в Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме 26 градусов тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Карталах, Троицке и Челябинске до плюс 28.
1: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: «Как с бензином?» – спросил Остап. «Да у Доева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерство не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап, — «я утомлен пробегом».
3: «А вы на Студебекере?»
2: «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал.
2: «Знатоки! Убивать надо! Таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализацией пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильные сирены и патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Break Radio. На Юмор ФМ.
1: Ну вот мы и встретились. Только ты и я. И Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Это Николай Фоменко и программа для тех, кто не боится шутить по-большому. У нас большое все. Не мелкие гости, шутки крупного помола, интервью 2XL. Буквально глыбы юмора. Такое не спрячешь. Придется вываливать. Давайте так, разомнемся песней и начнем.
0: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно. Но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания. Новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара. Так кто и кому теперь?

0: на Юмор ФМ.
1: Вот вы спросите меня, кто пришел в гости к моему коллеге Юрию Бурзону? А вот спрашивайте, а я вам отвечу, естественно, что мне скрывать, выдающаяся личность, я бы даже сказал, организм. Подробности прямо сейчас.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Итак, вновь гостеприимные двери открывает программа «Лабиринт Леонардо». И, конечно, мы беседуем с самыми интересными людьми, которые буквально держат свое дело в золотых, натруженных руках. И сегодня с нами Армен Котов. Удивительный.
4: Здравствуйте,
3: Армен. Удивительный человек, с которым мы давно знакомы, и знакомы с его семьей. Удивительные люди. Я знаю, что вы уже давно в Москве, вы практически москвич.
4: Конечно, москвич практически.
3: И вот удивительная ситуация. Мне бы хотелось с вами перейти к самому главному.
4: Давайте.
3: Мы очень, как бы сейчас вот уперлись, как бы я таким грубым словом скажу, в такую тему, как гипсокартон и что с ним делать, то есть утилизация его, да, естественно. Так вот, мы приходим вплотную к этой теме, и вот сейчас я прошу Армена прокомментировать ситуацию. Как скомкать гипсокартон? То есть, как это возможно?
4: Скомкать гипсокартон достаточно просто.
3: Вот поподробнее, пожалуйста.
4: Вы знаете, во-первых, возьмите и отделите гипсокартон. Не нужно уже вам гипсокартон. Отделите. Отделите от места. Но начинайте его комкать не так, как бы вы комкали бы обычную бумагу.
3: Да, конечно.
4: Вы начинаете комкать его с подходом. С подходом. И он ответит вам тем же. Понимаете?
3: Да.
4: Соблюдая диагональность.
3: А, вот.
4: Вот в чем дело.
3: И вот, Армен, я хотел здесь уточнить. Вы комкаете до какого состояния? Да, вот.
4: Здесь, конечно, возникает вопрос.
3: Вот.
4: Ну, поймите, вам обязательно... Вот что вот вы делаете?
3: Да.
4: Вот куда вы его комкали?
3: Вот.
4: Да. Вот куда? Он же, если вы его комкаете и кладете, скажем, его в мешок,
3: да,
4: то он весь растопыривается, мешок растопыривает.
3: Ну, конечно.
4: Зачем это?
3: Нет.
4: Вы не войти, не выйти.
3: Нет.
4: Не войти, не выйти.
3: Да, абсолютно.
4: Конечно. А это как нужно? Комкать его аккуратно.
3: Конечно.
4: Простые вещи.
3: Ну, это простые.
4: Отделили гипсокартон.
3: Конечно.
4: Давай комкать.
3: Да.
4: По диагонали комкаем аккуратно.
3: Да. Так.
4: Аккуратно.
3: Да.
4: Постели на пол, так постели.
3: Да.
4: Чтобы не дать.
3: А что стелить лучше?
4: Ну, вы знаете, мы обычно выстилаем вот так вдоль, немного кладем толь.
3: Кладем. Ага, хорошо. Так.
4: Ну, это и дешево.
3: Да,
4: и очень гигиенично.
3: Ну, естественно, конечно.
4: И в нее же твердо, в нее же сворачиваем. Сворачиваем.
3: Вот скажите мне, пожалуйста, сколько занимает это времени, вот, скажем, в среднем?
4: А это от объемов?
3: Ну, объем, например, мы берем...
4: Сколько метров квадрат?
3: Мансарду. Мы берем мансарду.
4: Мансарду берете?
3: Да, 300 квадратов.
4: Ну что? Да. Богато.
3: Да.
4: Богато.
3: Да.
4: Ну что можно сказать? 300, мы скомкаем 300 метров, мы скомкаем, ну, зависит от, а сколько вам времени надо?
3: Ну, например, у нас есть 4 дня, вот, скажем.
4: За 4 дня, вы знаете, мы 5 мансард скомкаем.
3: 5 мансард, господи, Армен, что я вы? Действительно удивительный.
4: За 4 делаем 5.
3: Вы профессионал.
4: За 4 делаем 5 делаете,
3: конечно.
4: Скомкаем мансард.
3: Какой вы удивительный человек все-таки. Хотелось о многом с вами поговорить, но просто у нас немножко время поджимает.
4: Что вы, я не понимаю. Вы даже не спросили, как у меня дела?
3: Нет, я вот хотел узнать, Армен, скажите. Ну, вот скажите, что делает Ольга, во-первых? Я знаю просто вашу семью.
4: Мы уже не с ней.
3: А, уже не с ней.
4: Уже не с ней.
3: Да. Тогда скажите, пожалуйста, кто рядом с вами? Кто сейчас ваш уют согревает, как бы...
4: Ну, все как и было раньше.
3: А.
4: Сурен.
3: А, Сурен.
4: Да.
3: Ну, тогда все правильно.
4: Конечно.
3: Конечно.
4: Мы и работаем вместе.
3: Ну, я понимаю, естественно.
4: Так что не забывайте. По диагонали комкали. Комкали спокойно по диагонали.
3: Все.
4: Вот, все.
3: Я
4: спокойно.
3: Благодарю.
4: Стелите толь.
3: И толь. Угу. Все, стелим толь по диагонали. Спасибо вам, Армен. Огромное спасибо. Спасибо, что вы нашли.
4: Если вам нужно скомкать гипсокартон, обращайтесь к нам по телефону. Плюс 7.
3: Плюс 7.
4: 37-2.
3: 37-2.
4: 1.
3: Да.
4: И 44,20.
3: И 44,20. Спасибо. Угу. Спасибо. Мы благодарим Армена, мы его провожаем.
4: До свидания.
3: До свидания, всего доброго. Очень приятно. Очень приятно. Всех благ. Сурену огромный привет.
4: До свидания.
3: До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Фоменко. Think Radio. На Юмор ФМ.

0: Freak Radio на Юмор ФМ.
1: И это снова Николай Фоменко на Юмор ФМ. У нас специальный гость. Он настолько специальный, что мы приготовили ему специальный микрофон, специальный стул и даже кубометр специального воздуха. Я не шучу. Когда это я шутил? Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная. Это Ираида Кремнева.
2: Ираида Кремнева.
1: Русалка.
2: Да.
1: Русалка урожденная.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
2: Ну, получилось, да, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической.
1: Ага.
2: Да, да, да, да, это было...
1: То есть вы полюбили?
2: Да, я полюбила.
1: Потрясающе, ну как обычно, полюбили человека.
2: Полюбила человека.
1: Не русала.
2: Нет, не русала, полюбила человека Леонида.
1: Ах!
2: Да. Ну, понимаете, ну, конечно, он был капитаном корабля.
1: Боже.
2: Да, рыболовного судна.
1: Не какой-то там старший помощник.
2: Нет, не какой-то, он был капитан корабля. И просто случайно мне позвонил. Случайно ошибся номер.
1: Тут я хочу спросить, как повел себя русал ваш, который, кстати, как русала вашего звали, который последним за вами ухаживал?
2: Ну, моего русала звали, вы знаете, простым именем Михаил.
1: Значит, Миша, русал Миша.
2: Русал Миша.
1: Вдруг узнал о том, что за вами стал ухаживать капитан Леонид.
2: Капитан Леонид.
1: Нет, который работал на Синере.
2: На Синере, конечно.
1: Я понимаю.
2: Да, да. Вот, ну как он себя повел? Ну, конечно, он взбеленился, и был шторм, естественно.
1: Да, я слышал, что русал ведь очень мощные.
2: Мощные, очень мощные.
1: Они мощные, прям реагируют, прям очень...
2: Мощный был очень большой шторм, и Леонид чуть не погиб.
1: Они же его запускают, этот шторм.
2: Они запускают, конечно. Mm-hmm. А тем более, если они группируются, они любят группироваться. Uh-huh. Любят. Мой Леонид, он вот он чуть и не погиб. Вот я его спасла, ну и пошло-поехало. То есть он-то хотел, Мишка хотел разрушить все, mm-hmm. а получилось все наоборот. Mm-hmm.
1: Вот оно что. И вы полюбили, конечно, Леонида.
2: Полюбила Леонида.
1: Вы его спасли?
2: Я его спасла.
1: Вы его дотащили до берега?
2: А, нет, я его обратно на Сенер закинула, потому что с Сенером было все нормально. Mm-hmm. Да. Вот, собственно, с тех пор и началась моя вот эта рыбная ловля.
1: Ах, вот оно что!
2: Конечно, да.
1: Я вот что хочу спросить у вас.
2: Да.
1: Вот вы, когда, так сказать, у вас была любовь вот эта вот с Леонидом, она же была такая, ну, так сказать, наверное, не как с русалом Мишей, она была другого рода.
2: Да нет, ну, вы понимаете, русалы еще, я не случайно назвала их животными, понимаете? Mm-hmm. Ну, никакой романтики, никаких подарков, никаких, mm-hmm. никаких стихов не услышишь mm-hmm. никогда от русала. Mm-hmm. Это просто хватит, бряк, все. А вы думаете, от хорошей жизни русалки вот это выходят, хороводы водят, хохочут, поют? Угу. Да это же от отчаяния.
1: Ах, вот.
2: Ну, конечно, вы не представляете, как тяжела жизнь русалки. Ну, душа просит, романтика.
1: Потому что я понимаю, что все-таки русалы, то есть, ну, русалы мужского рода, они, конечно, ведут себя ужасающе.
2: Да просто чудовищно.
1: Относительно русалок.
2: Дико скабрёзные, и все шутки, вот эти, вы понимаете?
1: Понимаю.
2: Все вот просто...
1: И, в общем, вы полюбили Леонида.
2: Я полюбила прекрасно.
1: И все шло хорошо.
2: И все шло хорошо.
1: Почему же оборвалось?
2: Он меня бросил.
1: Не понимаю, почему.
2: Я тоже не понимаю. Но... Не знаю. Понимаете, на суше, мы пробовали жить на суше, но вот видите, даже сейчас это происходит, хвост как-то начинает обмекать.
1: Он обмекает как-то, да и немножко сохнет.
2: Сохнет.
1: Хвост.
2: Сохнет хвост. Понимаете, он теряет вот эту эластичность, теряет все свои вот эти прекрасные свойства. Сейчас он блестеть перестанет еще чуть-чуть. Вообще русалки очень застенчивые.
1: Ах, создание, вот оно что, да?
2: Ну, а что, это ничего не с этим нельзя поделать, а он все разденься да разденься, а вот у тебя, а что у тебя с хвостом, что за сухой хвост?
1: Угу. И вот так это медленно сошло на нет. Вот эта первая пылкая влюбленность.
2: Да,
1: сошло. Уже к Мише вы вернуться-то и не могли, к русалу.
2: Нет, ну к Мише я не могла вернуться. Но скажу вам по секрету, что Леонид, он, конечно, меня не забывает. Ну, хотя у него уже жена, бухгалтер, я знаю. Ну.
1: Mm-hmm.
2: Но иногда мы с ним встречаемся.
1: Ага.
2: Он, да.
1: То есть кое-какая интимная жизнь все-таки у вас есть.
2: Да.
1: То есть он...
2: Да, иногда бывают.
1: Леонид,
2: вот
1: капитан Леонид изменщик.
2: Но он изменщик, да, но он все равно лучше любого русала.
1: Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас. Целуем вас. До новых встреч.
2: Ешьте рыбку.
0: Русалка. Фоменко, Фейк Радио. На Юмор ФМ.

или средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Fake Radio на Юмор ФМ.
1: Да, друзья, сейчас время сладенького на ночь. Это Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. И снова в нашем эфире необычные гости с откровенными признаниями о своей нечеловеческой судьбе. Ну что, мы всем рады? Вот, пожалуйста, слушайте.
2: Зыбирябе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях сегодня очаровательный совершенно собеседник.

0: если дело доходит до зыби...
1: Если рябь – это лишь предтеча, и мы можем спрогнозировать, так сказать... Поведение
0: да.
1: Послерябное поведение.
0: Послерябное.
1: Пострябное поведение. Можем прогнозировать. То есть, условно говоря, ну, у нас там события на бирже,
0: да.
1: Или, так сказать, начало каких-то штормов, или ураганное, или самолеты прекратили, или вдруг задержка рейса, или поезд не пришел, или вдруг не пошли за покупками, не выдали зарплату. Это все последствия, которые, ну, мы сейчас не углубляемся. Это на ум, так сказать, у нас.
2: Да,
1: углублением процесса.
2: Да,
1: но эта рябь дает нам возможность видеть перспективу. Мы уже можем где-то охватывать, окусывать, так сказать, концы.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Как-то предвосхитить.
1: Купировать проблему. Понимаете?
2: Правильно.
1: То зыбь. Это уже все.
0: Это уже все.
1: Это конец.
0: То есть,
1: это последнее. Все кончено.
0: То есть, я поняла, что, слава богу, что до зыби мы еще не дожили. Все-таки.
1: Ну, мы несколько раз уже доживали до зыби. Что ж...
0: Было, да?
1: Ну, конечно.
2: Ну, а как же вы не помните?
0: Зыбное было время.
2: Конечно, что же вы не помните?
1: Ну, она еще молодая.
0: Но... Да, ну, спасибо молодая, большое, конечно, спасибо, но...
1: Она еще девочка.
2: Практически.
0: Ну,
2: да. Ну вот теперь, воспримите это как.
0: Теперь, да, теперь я вот хотела бы спросить тогда Наума Георгиевича.
2: Да,
0: Наум Георгиевич,
2: да,
0: вот скажите,
2: да.
0: Ну вот если столько проблем вообще возникает из-за ряби и пострябного вот этого процесса, то может быть все-таки изъять камни?
2: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Почему?
2: Камни изымать нельзя.
0: Ну, может быть, изъять, просто запретить, выпустить какой-то, издать закон, запрещающий брать камни, кидать?
2: Нет, ни в коем случае. Люди кидали, кидают
1: и будут кидать.
2: Вот, это написано в нашем труде. Мы с Левтином написали.
1: Но главная история все-таки заключается в том, наша задача научиться купировать.
0: Я поняла.
2: Не доводи до зыби. Вот где вот мы пишем.
1: Не доводить рябь до зыби.
2: Рябь
1: это
2: до зыби.
1: Простые вещи. Это простые
0: вещи. А скажите, но все-таки, а почему? Вот, значит, если мы вдруг запретим кидать камни, то мы нарушим тогда какие-то процессы важные.
2: Конечно. Я вам скажу так. Зыбь, вот это конкретно уже как бы. Зыбь это оторопь. Оторопь. Что такое оторопь, вы можете себе представить, да? Это когда человек уже вплотную приблизился к своему, ну, скажем так, это же циклично, да? Начало и конец. Начало и конец. И вот он пришел к своему результату, к концу.
0: Зыбный конец,
2: и
0: да.
2: Его берет что? Оторопь.
0: Оторопь.
2: То есть перед зыбью возникает отрыбь.
0: Спасибо вам огромное, Наум Георгиевич. Левтин Аркадьевич, спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо. Фоменко Фейк Радио. На Юмор ФМ.

0: Рок Радио на Юмор ФМ.
1: Продолжаем разговор. Это Николай Фоменко и Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ. Вы даже не представляете, что за гость сейчас буквально ворвется в нашу студию. Вот так вот, просто раз и сенсация. Готовы? Ну, естественно, готовы.
0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
2: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
1: Спасибо вам, Зор. Вы знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
2: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
1: Ага.
2: Но я видел вашу землю во сне.
1: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
2: Этого мне было достаточно. Я знаю о земле все, я люблю землю. И она любит меня в ответ.
1: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
2: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
1: Скажите, пожалуйста, вот когда вы добываете борий, и потом в этот борий привозите...
2: Мы берем его в освояси.
1: Ага.
2: Это ваш язык.
1: Угу.
2: Я не виноват.
1: То есть вы его привозите, а вы освояси, это значит обратно увозите?
2: Да.
1: Неожиданно. То есть борий, в принципе, не работает? Вы просто за ним летаете?
2: Мы просто летаем за борием.
1: Угу.
2: Но борий нужен.
1: Угу.
2: Нужен для всех нас.
1: Ну, понять вас не просто, дорогой мой, не просто, Зор-Зор, понять вас. Мне, простому землянину, далекому от, так сказать, технологических аспектов.
2: Вы не землянин. Вы другой. Я чувствую вас.
1: Это открытие.
2: Я чувствую.
1: А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать.
1: Угу.
2: Он нанюхался чего-то.
1: Ага.
2: Вы говорите так. Мы говорим ашбуа.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
2: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
1: Это никак не повлияло на ваши отношения к землянам?
2: Никак.
1: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
2: Как вы сказали?
1: Ну, все равно.
2: Похрену.
1: Угу.
2: Мне похрену.
1: Угу. Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
2: Один.
1: Потрясающе.
2: Мне похрену.
1: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
2: Я полюбил ваш язык.
1: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
2: Мне похрену.
1: А у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
2: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
1: Самоудовлетворяете себя?
2: Мне похрену.
1: Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зор Зок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the universe.
1: Вот и все на сегодня, мои неспатыши. С вами был Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий и Ирина Рыбладзе. Вернемся с новыми ошеломительными историями ровно через неделю на Юмор ФМ.
0: Фоменко Фейк Радио
3: на Юмор ФМ.

0: Снежинске час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Получил зарплату. Банкомат издал какие-то странные звуки. Думаю, он надо мной от души поржал.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Миш, ну сколько можно? Ну опять. Ну опять ты с рюмкой сосешься. Ну. Ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
2: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
1: Ого.
3: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну я же тебе говорил, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, мама, а?
2: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
3: Тебя кто-то отверг?
2: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
1: Стать эскортницей?
2: Пацаны, ну повнимательнее, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
3: Я рядом с ним.
1: Все, все.
2: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
1: Так.
2: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтобы ей не понравилось.
3: Ну да.
1: Ну закажи скрипача, они вон недорогие, я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
2: Да.
3: Подарки же, они нужны только вот, когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
2: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
3: Но?
2: Но это теперь мне близко по духу.
1: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
2: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем, вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так, я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
1: Правильно.
2: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
3: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
2: Да.
1: Все, мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все
2: спасибо,
1: понял.
2: Спасибо, очень помогли.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: творчество.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду ли в огороде.
1: Хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
6: «Накось выкуси» – сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
1: Ммм, вкусненько, интересненько.
6: «Накось выкуси» – каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
1: А есть что-нибудь для изысканной публики?
6: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
7: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
6: Накось-выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось-выкуси.
1: Вкусные молекулы по вкусной цене.
8: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.
9: Зачем покупать дорогие бриллианты?
10: Ну, это же лучшие друзья девушек.
9: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
10: Ой, какая прелесть!
11: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
10: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
9: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
11: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
9: А ваша дама сердца счастлива?
11: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
0: На Юмор-ФМ.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова, и снова мы будем родными.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на мои звонки.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, лучше песню споешь?
4: Все не прибедишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла,

0: значит, есть петардовые.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
0: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках три гномика, две клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда!
0: Хорошо. Но при одном условии.
1: В каком?
0: Не быстро.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» знаменитые политические деятели самого высокого ранга. Но чем выше ранг, тем смешнее курьезная ситуация, в которой может оказаться любой человек, даже если он, например, президент США. Итак.
0: «Шутить изволите».
1: 39-й президент США Джимми Картер прибыл с официальным визитом в Японию. Одно из выступлений он решил начать с заранее заготовленной шутки. В ответ аудитория разразилась дружным и продолжительным хохотом. Картер, видимо, и сам понимал, что шутка не особо смешная. Поэтому он поинтересовался у переводчика, как именно он перевел эту шутку. На что переводчик ответил: «Я сказал им следующее. Наш высокий гость, президент США, рассказал смешную историю. Вы все должны громко смеяться». Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а обратился к первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены: «Почему он был так заинтересован в общении именно с тобой?» Она ответила, что это ее давний знакомый, и в подростковые годы он был безумно влюблен в нее. Премьер-министр Черчилль сказал: «Видишь, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была бы женой дворника». Жена Черчилля улыбнулась и дала просто легендарный ответ: «Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы сейчас был премьер-министром Великобритании». Однажды ранним воскресным утром жена 32-го президента США Элеонора Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «А за что именно она туда угодила?»
0: «Шутить изволите».
1: Судя по всему, Элеонора Рузвельт была с огоньком. На эту минуту у меня все. Скоро вернусь к вам с новыми забавными историями из жизни богатых и знаменитых. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют.
3: Сумасшедшая танцует до утра.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: моей кабинке Сережки и Маринки. А ну, кричат, открывай кабинки.
1: Вчера посетил я фиговую баню. Ни бабы, ни пива, ни пара.
2: На Юмор ФМ.
0: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
1: Ой, это сейчас, держите меня.
3: Семеро.
1: Это что тут за колючки? Просто не могу понять, как мне через эти штучки прикоснуться и обнять. А где другие строят стены? Посадила ты кусты. Есть в кустах одна проблема. Кактус — это ты.

0: На-на-на-на-на-на-на. Это шутки песни на Юмор ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ. Я

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу. Волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп. Что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся. Не надо охотников. Волка жалко. Пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал один. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку.
0: Угарный папа.
1: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, ищу те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец». «А на красный что нужно делать?» Ева широко раскрывает глаза и с панической интонацией кричит: «Бежать!» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

и средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: Шевченко. 5 шуток про
1: брак.
2: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж.
3: Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
4: И вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
5: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
6: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Консессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди! Обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу. Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в 2 верстах от консессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище, убиенный тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
3: «Бейте его, товарищ Бендер!» —
2: кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
4: «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»
2: Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап.
4: «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!»
2: Он видел все маневры консессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор ФМ. Продолжение следует. Юмор ФМ.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уборщица Маня проработала в аэропорту 15 лет и теперь может на 70 языках сказать: «Куда идешь? Я только что помыла!»

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! За последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно.
2: Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне четыре раза меняли вылет. Четыре раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», я хочу есть. Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас не завалился конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На ты это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну, это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер. Я открываю дверь, он смеется. Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня балийцы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it? Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы. Я счастлив. И ко мне подъезжает стюардесс. И такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси, я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать не перемотать.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик 4 раза сходит налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил: «Не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца». Запомни, докторская колбаса не лечит, любительская не любит.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

только чувствами. Будь со мной, каждый новый день начинается наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой.

все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: Я Нестеренко СН. Обещание бросить пить грубо нарушил хулиганской выходкой в невменяемом состоянии из-за ерша. Так как мне подсунули насмешники кружку с пивом, куда втюрили кружку водки непроверенного качества. Я мог отравиться до смерти. Не спаси меня своевременно полиция, которая и доставила меня в вытрезвитель. Жена во всем виновата. Она все время производит нарушения семейной жизни. Путем непонимания меня и понимания жителя нашего села Коваленко Васьки. После распития спиртного Алдошин пошел провожать Сорокина. Спускаясь по лестнице, они потеряли равновесие и упали с лестницы вниз. При этом ударялись различными частями тела о ступени. По факту моего хулиганского поведения третьего дня имею сказать, что оправлять свои естественные надобности больше никогда в жизни не буду. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30. С другой стороны 2 выстрела. Пух-пух. Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне. И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень культурный мальчик в подъезде бывшей написал: «Лена непостоянна».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
1: Да, блин, цены в Москве, конечно, не как в Красноярске.
2: Да?
1: Кусаются. Причем не так кусаются, как комарик, а так, ну, прям, лицо обгладывают, прям.
2: Валер, да это просто, ну, просто мы здесь еще ничего не знаем. А сейчас Алик придет и все расскажет.
1: Блин, Алик, да, скорее всего.
2: Да, но он уже 10 лет тут живет, он уже москвич. Он, наверное, уже вермишель называет фетучини.
1: А, Алик!
2: Алик! Привет! Привет! Слушай, ну расскажи, что вообще, куда здесь сходить? Что посмотреть?
3: Так, куда сходить в Москве, да? Ну, смотрите, в аэропорту же вы были?
1: Ну да, да.
2: Да, да, были, да.
3: Так, метро вы были, правильно?
1: Ну, конечно, да,
3: такси
1: ехали.
3: Такси вы уже прокатились, правильно?
1: Ну, недолго, но да, да.
2: Да.
3: Нифига себе, ну вы только приехали, уже почти везде побывали. Шустрые, ну капец, ему.
1: Так, блин, Алик, подожди. Это что, прикол какой-то? Хотелось бы посмотреть в Москве что-нибудь, ну, кроме Кремля.
3: Вот. О, Кремль! Знаю. Красный такой. Там еще новогодний снимает обращение, да?
1: Так, Алик, либо прикол затянулся, либо ты приехал в Москву на 2 часа раньше нас.
2: Да,
1: давай, ну куда ты тут ходишь? Что ты тут видишь? Расскажи.
3: Ну, смотрите, короче, я, значит, каждое утро выхожу из подъезда и иду до метро. И пока я иду, немного Москву вижу. Вижу Москву, пивные разливухи всякие разные. Значит, да, на первых этажах аптеки. Этих очень много вижу мест, где дилды продаются. Их много вижу. Потом захожу в метро и, считай, Москву уже не вижу. Правильно? Значит, потом доезжаю, выхожу из метро, опять вижу Москву. Только чуть-чуть другую. Это опять аптеки, ну, там уже вместо разливух уже кофейни, ну, центр. И... Знаешь, захожу в офис и уже 12 часов Москву не вижу. 12 часов Москву не вижу, вижу только эту гребаную таблицу в Excel.
2: Подожди, ты хочешь сказать, что ты никогда не видел вообще Красную площадь, не гулял там?
3: Гулял?
1: Ты чё?
3: Ты серьезно? Гулял?
2: Ну да, гулять, да.
3: Гуляют здесь туристы или москвичи, Катя? А те, кто переехал сюда, они работают до крови из глаз и задницы. Вы видели? Вы видели, сколько в Москве клиник для глаз и задницы?
2: Это жесть вообще. Алик, ты что, даже в заряде не был?
1: Ну, это нонсенс, блин.
3: Я в Москве знаю только один маршрут. С работы домой.
2: Капец.
3: Если меня в центре выбросят без телефона, я заплачу.
2: Алик, подожди, ну ты здесь уже 10 лет живешь. Ты за 10 лет вообще нигде не был?
3: Как это нигде не был? В депрессии был. В запое. В глубочайшей жопе я был. А, на Илвана сходил один раз.
2: Просто в шоке. Мы с Валерой вообще собирались через полгода переезжать сюда из Красноярска.
3: Вот это новость.
1: Да не, Катюх, я что-то подумал, у меня в Красноярске все устраивает в целом.
2: Да, не, Алекс, слушай, наверное, мы лучше в Красноярске поживем.
1: Да.
2: Ты давай, если хочешь, тут оставайся. Приятно было увидеться. Пойдем, да, Валерий?
1: Все, мы пойдем.
2: Да, все, пока-пока.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Люди, которые идут 8 километров в гору, чтобы постоять там 6 минут и потом еще идти 8 километров с горы, вы пробовали лежать на диване?

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
2: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
3: Я говорю, двоеточие, отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
1: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
3: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь? Вопросительный знак.
1: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
4: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
5: Здравствуйте, меня зовут Алена. Я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
4: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
5: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
4: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.
6: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
7: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
6: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки. А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
7: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
6: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
7: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
6: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
7: Займитесь делом.
6: Подробности на сайте .лучшенепой.и.
0: На Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

0: РФМ. Шутки.
1: Вот скажите, как действуют таблетки для посудомойки? Уже съела 3 штуки, а мыть посуду все равно не хочется.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика – это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Ну мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: 2 часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной. Потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
1: Когда на улице... Лига городов, это Лига городов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал, но русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Он говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу. Оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты не, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. Пациент заходит к доктору в кабинет, спотыкается, падает, разбивает лицо вдребезги, колено разбил тоже, нос прилип к щеке, глаз набекрень, ну в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол, говорит, доктор, я только спросить. Вот и закончилось детство, подумал Славик, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.